0: есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно. Пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и где нашли новый вид кошек.
0: Новости.
1: Очередное заседание Всебелорусского народного собрания пройдет в середине декабря. Соответствующее решение принял президент нашей страны. Напомню, он также является главой органа. Традиционно мероприятие организуют в Минске. Напомню, заседание ВНС проходит ежегодно уже на протяжении нескольких лет. Первое такое событие в своем роде состоялось около 30 лет назад. Сейчас Всебелорусское собрание имеет статус высшего органа народовластия в нашей стране. ВВП Беларуси вырос примерно на 2%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. В ведомстве сравнивали итоги 8 месяцев этого и минувшего годов. В денежном эквиваленте показатель почти достиг отметки в 210 миллиардов рублей. Индекс-дефлятор общего продукта нашей республики составил 13%. На такую величину выросла стоимость производимых товаров и услуг по отношению к изучаемому периоду 2025-го.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз может предоставить Канаде уникальный статус партнерства. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, официально Оттава может стать первым в своем роде ассоциированным участником сообщества. Такое положение позволит Канаде значительно усилить сотрудничество с объединением по многим направлениям. Вместе с тем, некоторые участники Евросоюза выступили против инициативы. Негативно к ней отнесся и президент США Дональд Трамп. И к новостям регионов. Сбор руководителей органов территориальной обороны прошел в Минской области. Мероприятие организовали в Червинском районе. В событии принял участие председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. Совещание было призвано отточить навыки ответственных лиц по формированию подразделений из добровольцев и резервистов в военное время. Участникам сбора также показали некоторые сценарии боевых действий, например, захват зданий. И в завершение выпуска. Команда ученых открыла новый вид диких кошек впервые за последние 100 лет. Речь идет о небольших хищников из лесов Боливии. Местные жители называют их телькайо. Представители фауны обладают маленькой приплюснутой мордой, леопардовым окрасом, короткой шерстью и округлыми ушами. Генетический анализ показал, что эти кошки отличаются от других родственных видов в регионе. Ученые отмечают, пока что известно лишь о двух особях телькайо. Потенциально они могут находиться под угрозой исчезновения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Не только улетное, но еще и доброе. Друзья, представляете, вот читаю новость, в Калифорнии взрослого горбатого кита заметили в реке Сакраменто, примерно в 97 километров от Тихого океана. Ученые следят за животным, просят людей не приближаться, и по наблюдениям очевидцев кит выглядел активным. Но почему-то ушел так далеко вверх по реке, пока неизвестно почему. И знаете, вот у меня тоже такой коллега был. Да почему был? Есть! Ушел и пропал. Неделю ни слуху, ни духу.
2: Стоило только заболеть, она уже подумает, что я куда-то гулять пошел.
1: Ну, а я подумала, вдруг?
2: Дамочки, вот так оно и есть. Поэтому, да, я вернулся, Женя Тихонов снова в эфире, передо мной все такая же роскошнейшая Юлия Умарова. Мы в меру бодры, достаточно веселы для того, чтобы начинать наш трехчасовой полет, поэтому приглашаем вас присоединиться к нам. Айда, айда.
1: Вот и он вернулся, Женя. Вообще-то я тебя тут представляла, но ты сам все вот испортил. Ну и ладно.
2: Спасибо, что представляла, пока меня не было.
1: Да. Привет, привет тебе с возвращением. Вот как кит, да? Главное, что ты вернулся, в отличие от него. И, кстати, раз уж ты вернулся, напомним всем, что берегите себя и тоже не болейте.
2: Ни в коем случае, об этом мы обязательно поговорим. Ну а сейчас важнее поговорить все-таки о погоде.
0: Давай. О погоде.
2: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями, местами, а по востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах сильные дожди. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем до плюс 18.
1: В столице сегодня также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха утром от 12 до 14, днем до плюс 17.
2: Ну что же, в принципе, умеренно осенняя погода, ничего такого страшного не происходит.
1: Да, с этой недели до конца обещают, что дождь будет не прекращать свои действия. Но берегите себя, как мы уже и сказали, сезон простуд, пытайтесь одеваться по погоде, пейте больше теплых напитков, ну и, конечно, отдыхайте вовремя.
2: Ну а для того, чтобы этот день прошел не зазря и наполненным энергией, мы поделимся планом на этот первый час. Это, конечно же, под его завершение вас ожидает наш гороскоп на удачу. Удачу будет всем, мы гарантируем.
1: Также в середине часа дадим экспресс-инструкцию, как попытаться не заболеть этой осенью. А
2: оказывается, это то еще, между прочим, задача со знаком...
1: Со звездочкой, да.
2: Говорят, кстати, что из деревни человека вывести можно, а вот деревню из человека не получится. Это на собственном опыте я прочувствовал, да. Так что дальше, что будет вообще, расскажем в новости, которая ждет нас через несколько треков.
1: Да, ну а пока мы здесь, Женя Тихонов и Юлия Умарова. Желаем вам доброго понедельника, несмотря ни на какие погодные условия.

0: полетов.
1: Нам тоже не холодно, мы согреваемся вашими сообщениями, а также новостями, которые, ну, никак не могут греть душу. Они скорее согревают от верха до низу. Такие
2: да,
1: новости
2: причем
1: летят.
2: Причем таким душем неприятным.
1: Которые заставят и вас пересмотреть географию, по крайней мере. Вот, например, сегодня мы нашли новость, что английская деревня, которая проголосовала за выход из состава Великобритании, заявила, что может попроситься в состав США.
2: А я пойду к своему бывшему. Да, есть такая фраза,
1: хотя бабушка всегда говорила, если вот ты заблудилась в лесу, не возвращайся туда, понимаешь?
2: Да, в общем, вы не ослышались, речь идет о Паддингтоне в Оксфордшире. Там живут около 350 человек всего-то, да. И они направили письмо Дональду Трампу. Ну и досье в посольство

0: На самом деле провели такой вот символический референдум. Явка почти стопроцентная. В деревне из 350 человек, да. И когда все соседи знают, кто ты проголосовал. То есть, ну, по факту, все оно вот на глазах здесь. За выход из Великобритании и самоопределение проголосовали 285 жителей против 26. Ну, на самом деле, даже там еще один бюллетень испортили, но это вообще уже интересная история.
1: Вот эти 15, которые не проголосовали, видимо, они вышли за хлебом и не знали, что референдум проходит. Вот и все. Жители говорят о страхах за безопасность и об отсутствии консультации с властями. Ну, а еще о том, что их не слышат.
0: Ну да, то есть получается, что деревня вышла из Великобритании и теперь хочет войти в США. Но что? На самом деле логично. Если тебя не слышат в Лондоне, ну попробуй, чтобы тебя не услышали в Вашингтоне. Кстати, а что дальше? Они уже ждут там ответа от Трампа, интересно?
1: Ну, Трамп, если что, может ответить. Он любит большие сделки, а тут целая деревня, понимаешь? 350 человек. Это же почти как одно здание в Нью-Йорке, только с историей и овцами.
0: Так, грубо говоря, он сможет купить ее со сдачи на хлебушек. В общем, Паддингтон теперь это не просто деревня, это деревня с амбициями и с письмом в Белый дом. Ну, главное, конечно, чтобы они не попросились еще и в НАТО, а то придется всей деревней вступать.
1: Ну, ладно, будем следить за развитием, а пока, если даже деревня из 350 человек смогла проголосовать за выход и за вход куда-то еще, то у нас с вами точно есть шанс что-то изменить этим утром.
0: Естественно, и, возможно, даже подумать о чем-то. Ну, конечно же, о том, что нам всем очень сильно хочется как можно больше здоровья в эту суровую осеннюю пору. Ну, а пока небольшой рекламно-музыкальный блок на МВ Радио. Оставайтесь с нами.
2: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Паш на связи.
1: Алло!
2: Так, Жень, ты чего тут раскашлялся? Только не говори, что ты снова подхватил эту осеннюю заразу.
3: Нет, слушай, Юль, я абсолютно здоров, так, по крайней мере, говорят врачи.
2: Так,
3: на самом деле, это просто осенняя аллергия на жизнь.
2: На работу.
3: Да, на то, что я вчера забыл, что на работу, в принципе, надо идти.
2: Ну, с возвращением тебя в эфир.
3: Да, спасибо.
2: И, кстати, народ, кто не в курсе, наш Женя только что вышел из больничного. И, судя по мешкам под глазами, режим дня у него сбился основательно. Вот во сколько ты вчера лег спать?
3: Ну, смотри, мы вчера смотрели «Женой сумерки». Получилось так, что целых два фильма. И, в общем, да, где-то часа в три ночи точно я лег. Потому что, на самом деле, еще и днем спал. Ну, а теперь мой организм думает, что я сова, которая работает в круглосуточном ларьке. Короче, чтобы не повторить мой опыт с болезнью, вот вам экспресс-инструкция, как попытаться не заболеть этой осенью. И что у нас первым пунктом?
2: Так, давайте пройдемся. Мойте руки, это раз. Не трогайте лицо грязными руками, это два. Есть данные, что правильное мытье рук снижает риск респираторных инфекций. Примерно на 20%. А это ничего себе.
3: Да, и не хватайте себя ни в коем случае за глаза, нос и рот. Это, получается,
2: если
3: наши слизистые.
2: Вы не Варвара.
3: Да, не Варвара. Поэтому вирус только и ждет, когда вы протрете глаза после поручня в автобусе. И тогда, ну, здравствуйте, больничный обеспечен.
2: Ну, конечно же. Пункт второй есть еще. Движение – это жизнь. Не забываем хотя бы 20-30 минут в день, а лучше и чаще.
3: Да, регулярная физическая активность средней интенсивности улучшает кровообращение, иммунные клетки быстрее перемещаются по организму и раньше находят врага. Mm-hmm. Плюс кортизол снижается, это гормон стресса, который подавляет иммунитет. Нам такого не надо.
2: Ну и также не надо марафонов. Быстрая ходьба, велосипед, лестница вместо лифта. Этого будет достаточно. Главное не сидеть весь день на одном месте, на своем рабочем, я имею в виду.
3: Говорят, утренние ведущие. Да.
2: Но, кстати, нет, в этом плане мы молодцы. Вот между работой мы где-то пройдемся, даже до кулера. Это уже плюс в копилку здоровья.
3: Да, поэтому если ваш шеф будет вас ругать за то, что вы пьете уже четвертую кружку кофе или чая, скажите, что на самом деле я просто берегу иммунитет, чтобы ты больничными не платил. Пункт третий. Самый сложный, наверное, лично для меня. Сон. Здесь у нас сложновато, потому что взрослому человеку нужно минимум 7 часов сна. Это минимум.
2: И правда. Квест уже какой-то. Люди, которые хронически спят меньше 6 часов, простужаются заметно чаще. Во сне организм восстанавливается и производит антитела.
3: Да,
2: а если
3: поэтому...
2: сна нет, ну, соответственно, и здоровье будет хромать.
3: Да, и поэтому я вчера в 3 часа ночи смотрел, как Эдвард снова говорит
2: как
3: те самые фразы.
2: Как лев полюбил овечку, да?
3: Да, именно так, с полузакрытыми глазами. Сейчас сижу здесь и вспоминаю, как говорить вообще. В общем, причинно-следственная связь налицо, а конкретно на моем лице.
2: Поэтому, друзья, последний пункт еще есть. Не забываем, что витамины – это все, что мы едим. Да, поэтому систематический обзор шведского агентства еще показал, что доказательства...
3: Профилактического
2: эффекта витамина С и цинка слабые. Витамин С может немного сократить длительность процедуры. Эффект маленький, цинк, возможно, работает похожим образом, но у него есть побочки. Тошнота, там, металлический привкус и так далее. А витамин D и цинк в плане профилактики вообще не показывали эффекта. А значит, нужно просто правильно питаться.
3: На самом деле, да. То есть сезонные овощи и фрукты, то есть это тыква, морковь, свекла, капуста, яблоки и, конечно же, груши. Кисломолочные продукты здесь хорошо подойдут. Кефир, йогурт для кишечника, а кишечник напрямую с иммунитетом так-то связан. Витамин D – это уже нам больше в рыбный отдел, молочные продукты, ну и, конечно же, куриные яйца.
2: В общем-то, не ешьте ерунду, да, следите за своим рационом, но тоже без каких-то заморочек.
3: Да, не заморачивайтесь, просто получайте от этой жизни удовольствие и, наверное, все-таки пожелание не болейте.
2: Мойте руки.
3: Мойте руки, обязательно переведу это. Так что будьте здоровы, живите богато, а мы поедем уже к гороскопу.
2: Да, у нас совсем скоро гороскоп на удачу. Он подскажет, куда свернуть, где притормозить и где, наконец, вам повезет в этот понедельник.

0: Гороскоп на удачу.
1: И если, друзья, понедельник нас не пощадил, пришли мы все равно на работу, звезды может жалиться хотя бы. По понедельникам я особенно верю в их силу. Вот знаете, сегодня мы готовы поверить во что угодно.
2: Это да.
1: Ну так что, давай слушать, может нас и правда спасут.
2: Итак, овны, ставьте четкие цели и делайте конкретные шаги. Сегодняшний день не терпит спонтанности и неуверенности.
1: Вперед и только вперед.
2: Ага.
1: Тельцы, вы сегодня особенно восприимчивы к комфорту. Любимая музыка, ароматный чай, свитер – это то, что поможет быть в ресурсе.
2: Близнецы, утро может быть сумбурным, зато ближе к обеду инсайты и вдохновение. Важно не застревать в болтовне, переходите от слов к делу.
1: Раки, сегодняшний день тянет к спокойствию. Время заняться тем, что наполняет душу и радует сердце.
2: Ну а большего нам и не надо. Львы, окружающие будут, ждут от вас вашей энергии, и вы легко ее даете, но не забывайте подзаряжаться сами. Утро для решений, вечер для удовольствия.
1: Запомните, львы, девы, ваша суперспособность сегодня – это системность. Разложите все по полочкам, расставьте приоритеты, и будет вам счастье.
2: Весы. Интуиция работает четко. Не спорьте с внутренним голосом. Он сегодня как хороший навигатор.
1: Скорпионы, есть шанс на приятные перемены. Главное, не сопротивляйтесь им и принимайте с благодарностью.
2: Стрельцы, ловите удачу. Понедельник – хороший день для того, чтобы поставить флаг на новую вершину.
1: Козероги, свежие идеи лезут в голову, так не гоните их прочь. Лучшее решение важной задачи может прийти к вам очень даже в неожиданной форме. Так что будьте наготовы, открывайте форточки. Так вы, возможно, заболеете, но зато тоже проветривайте помещение надо.
2: Да, ну, с другой стороны,
1: запускать к себе новые возможности.
2: Будем откровенны, иногда и поболеть тоже нужно. Но это между нами, дорогие друзья. Водолеи, сегодня вам придется подойти со всей ответственностью к любому делу, даже если оно кажется вам незначительным.
1: Это лишь только кажется.
2: Угу.
1: И рыбы, полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы провести в порядок и мысли, и чувства, как свои, так и чужие. В общем, сегодня все наводим порядок, как в голове, так и в своих делах на работе, то, что вот у вас осталось с прошлой недели.
2: Да, и дома, на самом деле, тоже не пренебрегайте чистотой,
1: да,
2: потому что это очень важно. Ну что же, если уж мы заговорили про дом, то у нас, конечно же, как и всегда, появляется под конец часа кто-нибудь из новостников наших.
1: Да,
2: конечно,
1: из новостного
2: же
1: отдела. И сегодня эта рулетка выпала на Яну Довбенко. Она уже готовит свежий выпуск новостей, поэтому дожидаемся.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и где смогут летать белорусы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил ветеранов мотострелков и военнослужащих механизированных соединений с Днем мотострелков. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил мужество воинов-пехотинцев в годы Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул, что традиции пехоты хранят и приумножают в механизированных частях. Александр Лукашенко пожелал мотострелкам здоровья, мира и новых успехов. Жители Беларуси активно готовятся к отопительному сезону. Они уже закупили более 3 миллионов кубометров дров. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. По его словам, это на 200 тысяч кубометров больше, чем в прошлом году. С 1 октября дрова можно будет заказать онлайн. Министр также отметил рост спроса на колотые дрова.
0: К новостям в мире.
1: Вакцинация против Эболы началась в Конго, об этом сообщают местные СМИ. Первыми добровольцами стали жители города Буния. Прививку им сделали вакциной Эрвебо. В течение года планируется привить 20 тысяч человек. Цель испытания – определить эффективность вакцины против одного из штаммов вируса. По последним данным, в ходе эпидемии заразили 7,5 тысяч человек, а жертвами стала половина заболевших. Вирус распространился в 7 провинциях страны. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности датчики разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 2-м километре дороги Н-9031, колодище Заславль. Там машины могут двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск. Первый регулярный рейс приземлился в нашей столице сегодня ночью. В аэропорту самолет встретили салютом из пожарных бронзбойтов и традиционным караваем. На первом этапе рейсы будут выполняться 6-7 раз в неделю. Расписание и стоимость билетов можно узнать на официальном сайте турецкого перевозчика.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Ну что, понедельник, здравствуй, дорогой. Бонжорно. Опять ты, да, с утра пораньше. Как будто мы не договаривались, но ты все равно настал. Понедельник же, вот это не просто день недели. Это, знаете, как пересдача жизни после выходных.
4: Ну да, ну
3: все
4: да.
3: Те же лица, те же маршруты, тот же кофе на бегу. Только теперь мы с новыми силами. Или с теми, что от них осталось после выходных.
4: Да уж, и на самом деле я очень рад, что эта пересдача наконец-таки началась. Ну, то есть она же неделя. Как будто бы где-то здесь жизнь говорит, ну все, отдохнули и хватит. Понедельник, потому что это правда не враг нам, он просто напоминание, что жизнь идет, что неделя началась, и что у нас есть еще один шанс что-то сделать по-другому.
3: Видите, какой Женя мечтательный, он просто только вышел с больничного.
4: Не говори.
3: За тебя еще говорит и малина, и мед, и лимон. Но чтобы этот шанс в понедельник использовать, нужно одно простое условие – не заболеть. Вот я сейчас смотрю, все вокруг чихают, кашляют, поэтому, дорогие наши, не болейте, берегите себя.
4: Ни в коем случае. В любом моменте у нас всегда есть рецепт, состоящий из трех главных наших лекарств. Угу. Во-первых, конечно же, у нас есть билеты в дельфинарий.
3: Ой, это панацея
4: вообще. И мы очень-очень сильно хотим отдать их кому-нибудь в рубрике «Шифработ». Будем играть.
3: Также будем обсуждать новости. Если друг оказался вдруг, как говорится, как теперь смотрит Саудовская Аравия на США, расскажем в середине часа.
4: И также предлагаем переключиться и поговорить о том, какие праздники сегодня можно отметить. Они сегодня будут у нас прекрасные, так что приемники погромче.
3: С размахом отмечаем этот понедельник, ну и, конечно же, с музыкой на МВ-радио.

0: Слушайте, я уже и думать забыл, что такое отслеживать поводы этого дня вообще любого.
1: Возвращение.
0: Да, потому что больничный – это один сплошной день с небольшими перерывами на поспать. Ну, а сегодня у нас праздники есть, они легкие, приятные, так что давайте в них окунемся.
1: Занырнем и начнем с праздника, который ждет каждый. Международный день мира. Не как планеты шарика нашего, да, а того самого чувства, что конфликтов просто нет.
0: Да,
1: нет мрачных новостей, страны успокоились, спокойно торгуют, помогают друг другу. Шенген и всякий отменен, а санкции остались там где-то далеко на полках истории. Вот
0: это
1: как
0: правда.
1: Хотелось бы этого.
0: Потому что мы, люди, всегда где-то там хотим мира. Кажется, что следующий...
1: Конечно.
0: Кажется, что это будет только следующий этап человечества. Однако конфликтов сейчас не избежать. Неспокойное время, увы, пока что во всяком случае. Знаете, мы, как и любые обитающие в инфополе всерьез и еще и надолго, верим, что новости про бомбардировки заменятся рано или поздно спасением котиков. Что старые противники помогут друг другу восстановиться и строить будущее уже совместно. Мы верим, что это возможно. Этот день как напоминание. Глобальный мир, возможно, это огромный шаг. Ну а примириться в первую очередь нужно с самим собой и со своими близкими. Это маленький шаг, если его сделает каждый, то
1: все начинается,
0: наладится.
1: Да, с каждого из нас. Вот казалось бы, да, мелочь донести что-то до мусорки. Ну так а вы начните с себя, и люди подтянутся, как говорится, по вашему примеру.
0: Мы, допустим, начнем.
1: Да, мы начнем и также продолжим, что следующий праздник будто в подтверждение, вот, Жень, твоим словам. Всемирный день благодарности.
0: О.
1: Вот насколько же легко живется людям, которые просто благодарны этому дню. Солнцу, тучам, дождю, коллегам, близким за дело или просто так, да, не за красивое спасибо, как говорится. И это что-то на очень светлом.
0: Согласен, согласен, потому что нам всем есть за что быть благодарным. И не только словами, но и действиями. Поэтому сегодня повод сделать приятно тем, кому хочется сделать.
1: Mm-hmm.
0: Это будет ваша маленькая благодарность. И знаете, даже не в первую очередь человеку, который вы ее выказываете, а самому себе.
1: Вот и начнем с этих слов. Наш новый день, понедельник, да, у нас лирическое такое отступление. Ну а что ж, мы праздники не выбираем, они выбирают нас.
0: Именно
1: но
0: так.
1: Мы выбираем новости, которые мы хотим с вами поделиться. В ближайшее время поговорим про Саудовскую Аравию и США. Что там опять между ними происходит? Надеюсь, мир.
0: Ну, очень бы хотелось надеяться, но в любом случае мы узнаем об этом после небольшой рекламной музыкальной паузы на МВ-радио.
2: Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Живите легко и комфортно с Яс

0: Разбор полетов.
1: Ну что же, последние новости не очень-то радужные. Саудовскую Аравию атакуют, конфликт с Ираном расширяется, да, прилетает по объектам, и Эр-Рияд смотрит на Вашингтон. Смотрит, так знаешь, с надеждой, потому что десятилетиями саудиты вкладывали миллиарды в военное партнерство США, то есть это оружие, базы, контракты и все вот это. И все это ради одного момента, когда станет горячо. Ну, это понятно, что рано или поздно бы наступил такой момент. И вот он наступил прямо сейчас.
2: Ну и что там, Америка в деле все-таки?
1: Ну вот сейчас будет больновато, потому что The Washington Post, это та же самая газета, которая хорошо известна во всем мире, пишет: нет, не поможет. Майкл Райтни, бывший посол США в Саудовской Аравии, говорит прямым текстом: они десятилетиями инвестировали в это партнерство именно для такого момента. Ну, то есть, ты понимаешь, да, именно для такого.
2: Для такого.
1: Ну а теперь, когда этот самый момент наступил, Соединенные Штаты не вмешиваются. Не вмешиваются, Юль, вот так просто.
2: Схемка мутная. Это как если ты 20 лет платишь за страховку от пожара, а когда горит, тебе говорят: ну, мы подумаем. Вообще, оставьте заявку, мы перезвоним вам в течение 3 рабочих лет.
1: И вообще у нас обед.
2: Когда освободим
1: Ближайший сотрудник,
2: да.
1: Да,
2: в общем-то, все как обычно.
1: Ну, на самом деле, тут ни разу не страховая. Тут 20 лет навскидку другу на мечту даешь, да? То есть на машину, на квартиру, вот, на все вот это. А когда тебе самому, получается, припекает, друг говорит: слушай, ну, ты, в общем, держись давай там,
2: да,
1: дружище.
2: Попей водички.
1: Да, я ж мысленно с тобой. Но, да, деньги не верну, и вообще у меня тут свои проблемы. Ну, вот по факту тут-то и оно. Саудиты покупали не просто оружие, они покупали сценарий. Иран, атаки, нужна поддержка, все сходится. Кроме одного пункта. А поддержки-то нет.
2: Дружба, дружба, а тапки врозь. Это классика, ее знать надо. Инвестируй, дружи, покупай, а потом вот читай Вашингтон Пост, что Вашингтон не спешит никуда, да?
1: Да, и вот сидишь такой и думаешь, а зачем тогда все это было? Вот базы, миллиарды, обнимашки с президентами. Все ради момента, который наступил и который по итогу никто не пришел.
2: Пыль в глаза опустилась, вот и все, славно. Ну ладно, дальше нам еще вести эфир. Давайте не будем задерживаться на негативе, на вот этих новостях.
1: Согласен.
2: А то надо же как-то понедельник все-таки поддерживать в бодром духе и расположении прекрасном. Поэтому давайте лучше с вами поиграем через несколько минут. У нас стартует игра «Шифр-робот». Будем сражаться за билеты в дельфинарий.
1: Уговорила. Ну а пока что музыкальная пауза.

0: Шиф работ.
1: Так, продолжаем наш оздоровительный эфир сегодня здесь на МВ Радио. Летное утро все еще до сих пор здесь. Мы никуда от вас не улетели. На часах 8 часов и 41 минута. И если к этому моменту мы уже дали вам рецепт, как не заболеть этой осенью или хотя бы немножечко вычхаться, то давайте сделаем так, чтобы ваше настроение тоже не попало в просак.
2: Легко.
1: Потому что нам это не нужно. У нас есть билеты в дельфинарий. Это нужно вам.
2: Вот это нужно вам, да. Как говорится, спина в порядке. Спасибо зарядке и дельфинотерапии. Друзья, не упускайте возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Именно так.
2: Ну, а как объединить сердца? Очень легко. Нужно зайти в наш инстаграм, посмотреть последнюю сторис и угадать, какой шифр мы сегодня загадали.
1: Да, сегодня у нас загадана песня очень хорошо известного исполнителя. Все подсказки будут также еще и в этой же самой сторис. В общем, отправляйте ваше сообщение с правильным ответом на Viber, Telegram 8029 10 10 307. Мы сегодня выберем человека под номером 21.
2: Давай,
1: далеко ходить не будем. И тогда уже вручим ему подарок, билеты в Минский дельфинарий. А может быть, еще что-нибудь добавим?
2: Нечего добавить. Все, друзья, у нас уже полная корзина и подарков, и впечатлений. Осталось только разыграть и отдать в нужные правильные руки.
1: Отлично, поэтому музыкальная пауза для вас и для нас. Мы подсчитываем, вы угадываете.

0: Шифробот.
1: Ну, смотрите, друзья, уже отшумели летние дожди, это во-первых, да? Но мы искали все-таки, во-вторых, в нашей игре шифробот.
2: Не торопи события, дорогая.
1: Мы искали, да, ту самую фразу, которую знают абсолютно все, от мал до стар, от молодежи 90-х до современных слушателей. И это уже, как мы подсказали, не отшумели дожди и даже не... Что там еще, какая строчка есть такая известная? Ты не верь слезам. Это тоже было мимо нашей кассы.
2: Но мы знаем, что все вернется. И поскольку вы присылали нам ответы на наше задание, в таком случае вам вернется в виде нашего подарка.
1: Твори добро.
2: Мы будем творить добро, и вас будем подбивать на то же самое, дорогие друзья, потому что добро — это единственное, что может нас по-настоящему объединить. Mm-hmm. Но сегодня мы искали человека под номером 21. Пора уже выложить карты на стол. Кто у нас?
1: Итак, это? Тамара. Последние цифры номера 2686 оказалась сегодня в числе победителей. Тамара, мы вас поздравляем. В ближайшее время с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать билеты на представление в дельфинарии.
2: И на всякий случай всем-всем напоминаем, что не стоит упускать возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Так и объединимся мы через несколько минут с Яной Довбенко. Она будет рассказывать свежий выпуск новостей, поэтому никуда не переключайтесь.
2: Ну а специально для вас небольшая рекламная и музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Реклама на Минской волне.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике и какая функция появилась в Microsoft Word.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Армении с Днем независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что Минск и Ереван объединяют общие страницы истории и искренняя симпатия между людьми. Президент пожелал армянскому народу стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Рост экономики Беларуси немного замедлился. Так считают эксперты Евразийского банка развития. Показатель составил чуть менее 2% за 8 месяцев года. Замедление объясняется выравниванием сроков уборки зерна и снижением активности в промышленности и строительстве. Поддержку экономики оказывает потребительский спрос. Розничный товарооборот вырос примерно на 8,5%. По прогнозу специалистов, по итогам года рост может превысить 2%.
0: К новостям в мире.
1: Власти Турции рассчитывают на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине до конца года. Руководство страны готово оперативно организовать переговоры в Стамбуле и обеспечить все необходимые условия безопасности. Отмечу, в Кремле подтвердили готовность к диалогу и ожидают возобновления трехсторонних консультаций. Единый день безопасности пройдет в Беларуси в четверг. Об этом сообщили в МЧС. В рамках инициативы граждан будут обучать действиям при пожарах и других нештатных ситуациях. Главными организаторами на всех местах выступят руководители предприятий и организаций. Работники МЧС посетят ряд организаций для консультативной помощи, включая отработку эвакуации людей. И в завершение выпуска. Компания OpenAI запустила чат GPT в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Для работы требуется Word из пакета Office 2019 или более поздней версии. И агент также будет доступен на бесплатном тарифе при использовании облачной программы в подписке Microsoft 365.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: coming after you.
1: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
2: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: «Улетное утро» на МВ Радио.
5: И снова здравствуйте, и снова «Улетное утро» на связи.
6: Просто здравствуй, просто как дела?
5: Летим в новый час, Юлия Умарова и Женя Тихонов, впереди планеты всей, хотя если бы мы придумали такой аппарат, в который ты мог бы залезть, как в кедровую бочку, знаешь, Жень, и ты не уставший человек, а бодрый огурец, идеально звучит для понедельника, да?
6: Ну, знаешь, если честно, я не очень хочу с утра пораньше залазить в какую-нибудь кедровую бочку, если
5: почему?
6: Это не какая-то спа-процедура.
5: Вот, ну так, а если бы вот такая бочка, куда ты залез и вылез уже бодрячком?
6: Ну,
5: никакой,
6: слушай,
5: понедельник тебе не страшен.
6: Такую бочку я беру. И главное, что на самом деле...
5: Она вот, уже есть.
6: Она уже есть. Придумали ее японские умы. Правда, не для людей пока что, что в принципе хорошо, а именно для сувениров. Потому что именно в аэропортах Японии поставят аппараты, сжимающие вещи, чтобы в чемодан влезло как можно больше купленного в той стране. Работает это просто. То есть засовываете вещь внутрь, а через минуту она уже сжата на 70% от своего начального размера. Без герметичных пакетов.
5: Да.
6: Главное не покупать антиквариат в виде тарелочек или каких-нибудь...
5: Класс, шикарно.
6: Да.
5: Берем. Я бы такие еще закупила, чтобы пуховики на лето, знаешь, на антресоли закладывать.
6: Есть.
5: Возможно, и есть, да. Но, конечно, до следующей стирки или глажки могут остаться складки, но зато все влезет. А, собственно, ваша целевая аудитория здесь, японцы. Давайте к нам привозите такие аппараты. Мы ждем. Ну, а пока они в пути, у нас в этом часе столько всего запланировано, что без сжатия на 70% ну никак не влезет. Осталось только вот поделиться дорожной ситуацией.
6: Да, сегодня она напряженная, поэтому всем быть внимательны, кто за рулем. Через один трек мы все расскажем.

0: Расстегните ремни.
1: Хотели бы мы быть на вашем месте, чтобы хоть как-то помочь, если вы стоите в пробке, да, хоть как-то скрасить ваше утро понедельника. Но пока мы вот тут на коротком проводе, надеемся рассказать ситуацию в городе, чтобы вы выбрали чуть что альтернативный путь.
2: То есть мы выбрали не всю помощь глобально, мы выбрали конкретно здесь
1: удаленная.
2: И сейчас. Да, смотрим, что у нас показывает сервис Яндекс.Пробки. А это, между прочим, очень красные 7 баллов. Да, вот какая ситуация на дороге в Минске прямо сейчас. Фиксируем ДТП. На Ванеева, на улице Алибегова, на проспекте Жукова, также проспект Пушкина ДТП и еще на Первомайской. На Янке Купалы, Орловской, ну и на Долгиновском тракте по своему обыкновению 2 ДТП.
1: Сложное движение помимо вот этих всех участков, там учтите, да, еще и заторы с красной веткой. Есть еще на Свердлова ДТП с тоже пробкой, затором огромным, да. Проспект Независимости стоит около площади Победы. Юг МКАДа со стороны Сенницы затор. В общем, участков горячих и красных хватает, будьте осторожны.
2: Кстати, водители, те, кто едут по трассе в сторону Жодина, кстати, Жодина, привет, передайте, там уже более-менее открыли маршрут, потому что вчера, допустим, в Колодище уехать было абсолютно никак невозможно. Да? В общем, дорогие друзья, мы поговорили о насущном, а теперь поговорим по поводу наших планов. Уже можно забежать к нам в Инстаграм, там ждет вас опросник. Голосуйте за трек, который прямо сейчас может задать, между прочим, ритм этому утру. Ну а послушаем под конец победителя мы.
1: Через несколько минут бежать никуда не придется. Вот как сбегаете в Инстаграм, так и возвращайтесь. Такая эстафета. Потому что будем здесь и сейчас разыгрывать билеты в развлекательный центр для всей семьи. И для этого нам нужно ваше участие и ваше активное слушание радио «Минская волна».
2: Ну что же, активными говорителями будут выступать чуть целый час Юлия Умарова и Женя Тихонов. Поэтому нажимаем кнопку, которая отвечает за музыку.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся обратно в эфир. 9 часов 22 минуты.
2: Салют.
1: Да, и чем дольше мы с вами на МВ-радио, здесь в прямом эфире, тем меньше у вас

0: же про них. Они просто работают каждый день без выходных, производят пакеты, пленку и полиэтиленовую упаковку для пищевой промышленности. И
1: спасибо, сервис Промпак, за то, что подарки, которые мы разыгрываем в прямом эфире, упаковываются в вашу прочную упаковку и основу. Поэтому им доверяет очень много, более 200 предприятий Беларуси, и потому доверяем и мы.
0: Именно так. И чтобы получить сегодня прекрасные подарки в нашем розыгрыше,
1: нужно тоже нам довериться.
0: Тоже нужно довериться. И главное, доверьтесь своим ушам, потому что в следующих треках, которые будут звучать на МВ-радио, прозвучит маленькая секретная фраза. Ваша задача — ее расслышать. Ну и, конечно же, прислать, как она звучала, нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Сегодня важно, чтобы вы оказались первым и самым точным.
1: Да, никакой арифметики, все очень просто. Идем вычислять того самого стрелка. Ну и через несколько минут объявим, кто отправляется в Pixieland.
0: Ну а пока, скажем так, игрально-музыкально-рекламная пауза на МВ-радио.
2: Реклама на Минской волне.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9 часов 34 минуты, утро в самом разгаре, день только начинается, и все лучшее, друзья, как и обычно, впереди.
2: Все лучшее детям.
1: И все лучшее детям и их родителям, а именно сегодня это были билеты в развлекательные центры для всей семьи Pixieland.
2: Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в торгово-развлекательном центре Червинский, 3 этаж, без выходных, с 10 утра и до 10 вечера. Но остался главный вопрос. Кто же сегодня оказался первым, кто отправится?
1: Да, для кого? Вот мы говорим для вас. Да для вас, Анастасия, последние цифры номера 7395. Ждите сообщения от нашего редактора. Он в ближайшее время с вами свяжется, расскажет, как забрать и билеты, и как потом туда и попасть. Ну, а мы ждем от вас фотоотчет, как вы проведете время, чтобы поделиться в наших соцсетях. Конечно, и, мы такое любим.
2: Кстати, фраза сегодня была следующая, потому что были неправильные ответы. Мы скажем вот здесь, прямо в эфире. Наша прайм-эра только начинается. И это отличный повод для того, чтобы перейти к нашей следующей рубрике «Удачная посадка», где мы будем, конечно, завершать эфир, но, как и всегда, на высокой ноте.
1: Это главное, друзья. Никуда не расходимся. Скоро будем делать выбор этого дня.

0: Удачная посадка.
1: Жень, скажи, ты уже обновился до новой iOS?
2: Да, в принципе, телефон-то я обновил, а вот, кажется, себя забыл совсем.
1: Ну, как обычно, первые сутки после обновления каждый пользователь превращается в технического обозревателя. Сидит, проверяет, что работает, что не работает. Вот я в этой лодке сейчас. Что стало быстрее, что наоборот. А мы сейчас спросим у наших слушателей. Вот,
2: да.
1: Вы обновляете телефон?
2: Или ждете неделю, пока самые смелые проверят все за вас?
1: Или, может, вы из тех, кто ждет, а у нас есть для вас отличная новость. В нашей рубрике «Удачная посадка» всегда самые свежие треки и премьеры. Вот кто ждет, тот и дождется.
2: Да, поэтому мы даем вам послушать и выбрать без риска только музыка, только премьеры. Проголосовать за них можно в нашем Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в нашем Инстаграме, где лежит уже столько часов удобный опросник.
1: Да, он уже там созрел по максимуму, поэтому заходите, собирайте урожай, голосуйте. Ну а мы прямо сейчас представим вашему вниманию два трека, две новинки, то, что нужно слушать.

0: «Сгореть» — трек из нового альбома «Африковая драма», который вышел совсем недавно. 18 сентября — это уже третий его сольный альбом после ухода из Black Star. И в песне поется о сильном, всеполагающем чувстве, конечно же, любви. Если вам тоже хочется сегодня сгореть от красивой музыки, ни в коем случае не от работы, то голосуйте.
1: Ну и, в принципе, ритмика этой песни очень хороша, поэтому даже я бы, наверное, поставил ей плюсик в понедельник, если бы не было следующего трека.

0: Хотя на самом деле можно его не представлять, но это Григорий Лепс с треком «Кружить». Он выпустил очередную очень сильную песню. По заявлениям артиста и отзывам в прессе, это глубоко личная исповедальная работа. В клипе певец также ведет свой внутренний диалог с Богом, кается в прошлых ошибках, в блуде и в праздности, а также размышляет о разрушенных отношениях.
1: Неужели вообще, это сколько ему лет понадобилось, чтобы признать свои ошибки?
0: Где-то около 650.
1: Жаль, что только сейчас, но хорошо, что признается.
0: Нас, мужиков, всегда позже догоняют. Но, если честно, как только я слышу Григорий Лепс и вот именно такой вот тяжеляк, потому что это эксперимент такой интересный, мне сразу представляется шахтер в забое, который работает так вот упорно и пытается еще поговорить.
1: Satisfaction? Что-то в этом роде, что ли?
0: Это скорее not satisfaction. No satisfaction.
1: В общем, если нравится вам Григорий Лепс в новом амплуа, «Кружить», это новая его песня, которая вышла на медне, голосуйте и присылайте свои ответы на Viber, Telegram 8029-1010-307.
0: Отлично, ответы уже идут во все наши социальные сети. Мы побежим их подсчитывать, но пока оставляем вас на музыку.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что, дорогие наши, мы идем на посадку стремительно. Наше улетное утро подходит к концу, но перед тем, как попрощаться, хотим кое-что сказать, что и сразу попросить всех, не сгорайте на работе. Сгорайте только от музыки, от хорошего настроения, да от чего угодно, но только не от работы.
2: Да, сгорайте только с песней «Наваи», «Сгореть», и это будет сегодняшний наш призыв. Именно в хорошем таком теплом понедельничном
1: осеннем,
2: пламени.
1: Осеннем, уютном, да?
2: Да, в конце концов, а чего нам еще не хватает в этот понедельник?
1: Послушайте от начала до конца песню «Наваи, сгореть», которая и набрала большее количество ваших
2: рецензий,
1: да, голосов.
2: Ну, она уже нашла отклик в вашем сердце, мы не можем вам отказать. Ну и, наверное, на этом мы с вами попрощаемся на сегодня. Но не переживайте, впереди еще 2 часа музыки на «Минской волне». Всех слушателей ожидает много всего, поэтому оставайтесь с нами. А также в 12 часов появится Ника Рабанова здесь и будет задавать тон настроению для тех, кто останется с нами. Ну а мы были с вами все эти 3 часа. Большое вам спасибо.
1: Женя Тихонов, Юля Умарова. Встретимся уже завтра в 7 утра, поэтому до встречи. Не скучайте, оставайтесь с нами, с «Минской волной».
2: Да, надеюсь, что как минимум в том же составе. Всем пока.
1: Пока.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на «Минской волне».

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и какой парк построили в Китае.
0: Новости.
1: Регламенты административных процедур в сфере туризма утвердили в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Национальное агентство по туризму. Документы определяют порядок регистрации резидентов парка «Августовский канал», принятие решения об агроэкотуризме и включение сведений в реестр субъектов туристической деятельности. Также установлены формы заявлений и уведомлений. Все постановления вступают в силу с четверга. Милиция Беларуси получила около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали примерно 40 счетов преступников. В том числе задержан один курьер, работавший в интересах аферистов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 10 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Количество иностранных учеников в одном школьном классе ограничат в Италии. Такое решение приняло правительство страны. Готовящийся законопроект установит максимальный предел для таких учащихся. Документ также обязывает их родителей изучать итальянский язык и запрещает ношение мусульманской женской одежды в школах. Всего, по данным исследователей, иностранные ученики составляют около 12% от общего числа. Новостям регионов. Около 70 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за два дня правоохранители задержали порядка 70 бесправников и нетрезвых водителей. К административной ответственности привлекли порядка 200 пешеходов. И в завершение выпуска. Первый в мире тематический парк, посвященный воплощенному искусственному интеллекту, открыли в Китае. В день открытия задействовали более 300 роботов. Посетителям доступны более 100 точек взаимодействия с ними. Роботы будут демонстрировать программы, которые принесли им медали на Всемирных играх гуманоидных роботов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Авторадио.
1: Look what you've done for me. All of this empathy.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кого ищут в Логойском районе и что испытали в Китае.
0: Новости.
1: Власти Беларуси готовят новый указ о деятельности парка высоких технологий. Об этом стало известно по итогам очередного заседания наблюдательного совета структуры. В мероприятии принял участие премьер-министр Александр Турчин. Пока что потенциальные изменения изучают в госорганах. Затем их должны представить общественности. Новшества будут призваны усилить конкурентоспособность отечественных стартапов на международном рынке. Свыше 5000 диких животных погибло на дорогах Беларуси в прошлом году. Об этом информирует Министерство лесного хозяйства. Среди таких около 3000 косуль и более 1000 лосей. В ведомстве отмечают, осенью копытные становятся активнее и чаще выходят на трассы. Сейчас в республике обитают примерно 57 тысяч благородных оленей, 47 тысяч лосей и свыше 130 тысяч косуль. Специалисты отмечают, что рост численности животных и сезонные особенности поведения увеличивают риск столкновения на дорогах.
0: К новостям в мире.
1: Взрывы на складе боеприпасов произошли на севере Сирии. Об этом сообщает ТАСС. Инцидент зафиксировали в городе Алеппо. По данным властей, пострадали 4 человека, также есть погибшие. Детонация боеприпасов продолжается, спасатели пока не могут приблизиться к месту. Граждан призвали держаться дальше от опасной зоны, а дороги в район полностью перекрыты. К новостям регионов. Поиски мужчины продолжаются в Логойском районе. Об этом сообщили в МЧС. 66-летний местный житель потерялся в лесу в субботу недалеко от деревни Лесники и Задроздья. Сегодня поиски продолжаются в лесном массиве. В них участвуют спасатели МВД, отряды МЧС из Борисова и Молодечно, а также отряд специального назначения «Зубр». И в завершение выпуска. Первую в мире подводную солнечную электростанцию испытали в Китае. Об этом пишет ТАСС. Электростанция работает в открытом море на глубине 10 метров. В ее основе лежит эффективная первоскитная солнечная батарея. Во время испытаний установка заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель. Тесты показали, что энергию можно генерировать в условиях океанических сумерек. Разработчики считают, что технология найдет применение в подводных датчиках, камерах, системах связи и роботах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Этой осенью не обойтись без ярких дофаминовых аксессуаров. И сегодня в моде цветные перчатки выше локтя – оперные. Желтые, фиолетовые, алые, оранжевые, зеленые – выбирайте любого оттенка радуги. Из атласа или кожаные, а может, из полупрозрачной органзы? Как же носить? Чаще всего ими дополняют вечерние образы, причем выбирают именно контрастные, яркие. Подобным аксессуаром, кстати, можно завершить и будничный образ с твидовым костюмом. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне в полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и какой эксперимент провели ученые.
0: Новости.
1: Инвестиции в основной капитал в Беларуси составили порядка 37 миллиардов рублей. Такие данные за 8 месяцев года приводит Национальный статкомитет. Большая часть средств направлена на строительно-монтажные работы и приобретение машин и оборудования. Основным источником инвестиций стали частные средства. Доля иностранных инвестиций составила чуть более 6%. Отмечу, Минская область лидирует по объему инвестиций. На нее приходится 24% от общего показателя. Уборочная кампания продолжается в Беларуси. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства. Так, картофель убран с 36% площадей. Уже накопано 272 тысячи тонн корнеплода. А зимой зерновые посеяны на половине запланированных площадей. Темпы выше прошлогодних. Сахарной свеклы накопано около 1,5 миллиона тонн. Хозяйство заготовили достаточно кормов для зимовки скота.
0: К новостям в мире.
1: Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Лидеры стран обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Визит пройдет со среды по пятницу. Напомню, ранее делегации двух стран провели успешные торговые переговоры в Нью-Йорке. Стороны затронули темы инвестиций, искусственного интеллекта и действующего торгового перемирия. К новостям регионов. Комитет госконтроля проведет прием граждан и прямую телефонную линию в Миноблсполкоме. Об этом сообщают власти центрального региона. На вопросы граждан ответит заместитель директора департамента финансовых расследований ведомства Сергей Кашета. Мероприятия пройдут в четверг с 10 до 12 часов. Прием пройдет по предварительной записи. Звонить можно до среды в рабочее время. Подробную информацию можно узнать на официальных ресурсах Миноблсполкома. И в завершение выпуска. Общительность становится эволюционным преимуществом в определенных условиях. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов. В виртуальном мире они столкнули две колонии роботов по 25 машин, дружелюбную и агрессивную. Роботы добывали еду и общались, а также вырабатывали общий словарь. Кроме того, дружелюбные роботы чаще побеждали на старте. В долгой перспективе агрессивные роботы перевоспитывались и защищали территорию. Это приносило успех в бедных группах, а в изобильном мире общительность оставалась беспроигрышной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Латвийское радио. Между делом на Минской волне.
1: Привет, друзья! Ну как вы после выходных, а? Уже поймали привычный ритм? Если нет, то я, Ника Романова, обязательно в ближайшее время вам в этом помогу. Конечно, между делом. Заодно предлагаю интересную тему для разговора. Сегодня день коллекционера. Праздник тех, кто что-нибудь дособирает. Ну или собирал когда-то. Марки, монеты, магниты, фантики, виниловые пластинки, возможно, старые открытки, фигурки, книги, значки. Список можно продолжать бесконечно. Главное не мусор и рухлядь. Хотя, может, то, что мусор для одного – историческая ценность для другого. А ведь коллекционеры умеют видеть значительно большее в мелочах. И у кого-то коллекция – это стопка билетов с концертов, у кого-то фотографии закатов в телефоне, у кого-то рецепты, вырезанные из журналов или просто хорошие песни в плейлисте. Вот интересно, а что коллекционируете вы? Может быть, что-то необычное или что-то, что дорого лично вам? Пишите, а заодно передавайте свои приветы и поздравления близким. И пусть это будет самая дорогая сердцу коллекция. Вайбер, Телеграм, единый номер 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: In the Dark, Селена Гомес на МВ Радио. Но прямо сейчас предлагаю кое-кому все-таки выйти из тени, ведь пока все мы отдыхали, друзья, вчерашнее воскресенье стало самым черным днем в политической карьере Мерца.
1: В курсе дела.
0: Итак, на выборах в Ландтаг его партия впервые в своей истории не преодолела 5-процентный барьер. Основана она, между прочим, аж в 45-м году, далеком была, и просто не попала, представляете себе, в земельный парламент. В тот же день в Берлине их рейтинг не набрал даже 19%, уступив первое место левой партии, которая одержала историческую победу. И все же, несмотря на это, вечером того же дня Мерц вышел к публике с заявлением, что на этом фоне в отставку никакую уходить не собирается и продолжит в том же духе, ну вернее в должности председателя ХДС и канцлера, проталкивать свои непопулярные, как мы уже все поняли, реформы. Он обставил свое решение как принципиальная позиция. По его словам, текущие задачи требуют стойкости, твердости и терпения. И эти качества он намерен продемонстрировать. Подтекст читается без словаря. Избиратели сказали свое слово, но слушать их канцлер не собирается. А тем временем выигрывает альтернатива для Германии. Напомню, эта партия требует закрыть границы, депортировать мигрантов, прекратить помощь Украине и восстановить отношения с Россией. Именно поэтому, собственно, она и получила такую колоссальную поддержку. Кресло канцлер вроде как сохранила, а опоры его партии нет. Соцсети язвят без пощады. Один из популярных комментариев: Мерц доказал, что в Германии можно одновременно потерять избирателей двух земель и достоинство всей партии и все равно усидеть в кресле. Ага, наглость – второе счастье.

0: Все правильно, друзья. В любой непонятной ситуации, как и в любую погоду, главное держаться вместе друг за друга. По данным Белгидромет, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами дожди, в отдельных районах сильные дожди. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 15-17, вечером плюс 10-13.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: На коне сегодня, друзья, коллекционеры. Попросила вас поделиться, что вы когда-либо собирали. И вот, что вы написали. Ирина пишет: в детстве что мы только не собирали. Фантики от конфет, жвачек, пробки. Ну, про пробки я первый раз, слушайте, слышу. Значки, календарики. Коллекция календариков до сих пор есть как память. За новый календарь душу, пишет, могли продать. А теперь коллекционирую статуэтки рыбок и снегирей, посуду, скатерти, шкатулки, броши и так далее. Так что, получается, это мой праздник сегодня. Ирин, ну а я про что вам тут талдычу с самого утра? Поздравляем вас! Виталий пишет: доброго дня, МВ-радио. Много путешествуем с семьей на автомобиле. Покупая кофе в дорогу, брали сахар фасованный в пакетиках. Так, потихоньку. Их собралось в бардачке много, и тут пришла мысль, а почему бы мне не начать собирать пакетики сахара вот из разных всяких мест. Теперь у меня достаточно большая коллекция. Когда открываю коробку, где их храню, мысленно возвращаюсь вот там, где был и пил кофе. Вот такая коллекция. Прекрасно понимаю, разделяю вот это ваше стремление, Виталий. Сама их собираю. Очень много было действительно из разных мест. Но, знаете, я вас предупрежу на своем опыте. Однажды у нас дома закончился сахар, и почему-то мы несколько дней забывали его покупать. И вот таким образом почти всю коллекцию, понимаете, израсходовали, да, и такое бывает. Теперь вот заново это все восстанавливаем. Лина поделилась, что коллекционирует ненужные вещи, которые жалко выбросить. Знаю, что надо расхламляться, но рука не поднимается. Ой, да, это тяжелый случай, Лин, согласна. Рита вот что написала: я коллекционирую одежду, которая мне мала, но до которой я стремлюсь похудеть. Пока не очень получается, зато я лежу в направлении к мечте. Слушайте, Рита, а может в этом, собственно, и проблема, что вы лежите? Надо как-то приседать в этом направлении, а лучше даже бегать начать, возможно. В любом случае, всем спасибо, что поделились. Я вот вас читаю и понимаю, что я коллекционер даже не в квадрате, а в кубе. Я и малые вещи собираю, и ненужное, и сахар в пакетиках, и путешествия, кстати, когда есть на них деньги. Я даже деньги пыталась коллекционировать, но пока они у меня не сильно задерживаются. Ну и на десерт, друзья, оставила пару сообщений от вас. Они не про коллекционирование, они про именинников этого дня, про тех, у кого действительно выдался счастливый понедельник.
1: Эфирный чат.
0: Вот такое сообщение. Пузин Дмитрий и Букатарь Олеся поздравляют Александра Барана с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и море улыбок. И тут сердечки пририсованы. Вот такое отношение, понимаете ли, Александр, к вам, этих замечательных людей, я думаю, всего коллектива, который к этому всему присоединяется. Так что поздравляем, улыбайтесь, будьте самым счастливым сегодня там у себя. Так, есть еще у нас именинница Катюша с 20-летием, день рождения сегодня. Доченька, вот пишут нам: двигайся вперед, твори добро, выбирай сердцем, но не ведись слепо. Занимайся тем, то, что по душе, наслаждайся своим юным возрастом. Верь в себя, пробуй, но лишнего не рискуй, ведь мы беспокоимся за тебя, как и прежде. Не суди себя строго, если что-то не получается, ты только в начале пути. Не обижай тех, кто любит тебя и кто идет рядом с тобой. Они твоя поддержка. Будь здорова, будь счастлива. Желаем тебе поскорее найти свою стаю и определиться с любимым делом. Любим тебя с твоим 20-летием, папа, мама и братик Мишка. Ну, чудо просто, а не день. И чудо, а не слова какие. Я вот ко всем пожеланиям, конечно же, присоединяюсь и дарю нашим именинникам зажигательную песню в подарок от всего коллектива МВ-радио.
1: Эфирный чат.

0: Осінь курличить на МВ Радіо. Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радіо. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько жилья построили в Беларуси и что обнаружили археологи.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Глава государства отметил рост поступлений в бюджет почти на 3,5% за 8 месяцев. По словам главы ведомства, 85% экспорта и импорта идет на восточное направление. Беларуси удалось переориентировать товарные потоки. С Россией налажены хорошие отношения по системе СПОТ. Перевозчики не испытывают серьезных проблем. Более 2 миллионов квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Беларуси за первые 8 месяцев года. Об этом информирует Национальный статкомитет. За этот период организации построили более 19 тысяч новых квартир. Примерно 30% от всего объема введено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Отмечу, по площади построенного жилья лидирует Минская область. Там показатель превышает 630 тысяч квадратных метров.
0: Новостям в мире.
1: Серьезный пожар произошел на текстильной фабрике в Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В результате возгорания погибли не менее 8 человек, еще один получил ранение. Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Другие подробности происшествия пока не сообщаются. К новостям регионов. Масштабная программа по коммунальной грамотности стартует в школах Минской области. Для ребят проведут более 90 интерактивных занятий. Уроки пройдут в особом формате, внимание уделят обращению с отходами. Детей научат сортировать бумагу, пластик и стекло, а также объяснят, куда сдавать батарейки. Кульминацией программы станет традиционная неделя коммунальной грамотности в Солигорске. Школьники и студенты смогут пообщаться со специалистами и побывать на профильных объектах. И в завершение выпуска. Археологи обнаружили два необычных древних керамических предмета в Северной Македонии. Возраст находки составляет около 8 тысяч лет. Один предмет украшен волнистыми и треугольными узорами, а другой имеет форму животного. Предметы нашли рядом с глиняными конструкциями для хранения и обработки зерна. Ученые предполагают, что эти изделия могли играть символическую роль, связанную с урожаем и плодородием. Однако точное назначение находок пока не установлено.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом, кстати, портал Млынбай поделился вот такой интригующей информацией. В Варшаве сыграли в боулинг трамваями. Там прошел 12-й чемпионат Европы среди водителей трамваев. В турнире участвовали 26 команд из 24 стран. Ну, как всегда, наверняка на это мероприятие не пустили Беларусь и Россию, что, скорее всего, нам, в общем-то, и на руку. Не очень-то и хотелось бы, правда? Одним из самых зрелищных заданий стал трамвайный боулинг. Водители толкали вагоном большой шар и сбивали им гигантские кегли. Ну, как говорится, в каждой избушке свои погремушки и развлечения. Вот у нас на МВ-радио в этом часе кое-что поинтереснее и побезопаснее запланировано. Игра из песни слов не выкинешь, а главное — возможность получить 2 билета на невероятную выставку «Небаррикад». Так что не пропустите условия и принимайте активное участие.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну, а я, кстати, знаю место, где кому-то из вас скоро тоже будет прекрасно, потому что мы на посещение его дарим 2 билета. И, конечно же, это выставка «Небо-река», которая продлена до 8 ноября. Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится, поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть. «Небо-река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и мне сегодня захотелось осчастливить вас по полной, не только билетами, но и замечательной песней. Ведь счастья много в понедельник не бывает. Поэтому будем слушать фрагмент песни «Счастье» Алексея Чумакова. Прекрасная, лирическая, красивейшая композиция. Вы сейчас, я уверена, вспомните все в ней слова, даже если пока что не можете сообразить, что за она. Ваша задача – вычислить запиканное во фрагменте слово и прислать его мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте, будете сегодня 27-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и посетите выставку «Небо-река».
1: Какого слова?

Ну, как вам? Ну, я же говорила, что все вы прекрасно знаете. Вижу, ваши ответы правильные. Уже полетели, важно. С одним из них оказаться 27-м по счету. Еще раз напомню, что для этого есть единый номер Viber, Telegram 8029 1010 300.

0: кстати, настоящий движ, на котором и небо, и река, и 7-метровая планета над водой, и катание на лодках, и 20 интерактивных инсталляций продлен до 8 ноября. И это я, конечно же, про выставку «Небо, река». Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится, поэтому успейте посетить, чтобы потом не пожалеть о такой упущенной возможности. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, что надо было сделать, чтобы получить 2 билета на это шикарное мероприятие и светопредставление. Мы слушали фрагмент песни Алексея Чумакова «Счастье». Одно слово в этом фрагменте было запикано, ваша задача была его вычислить. Он призывал ее, героиню своей песни, куда-то войти. Вот в дом и куда-то еще. Так вот, это было не в жизнь, а в любовь. И вот мои доказательства.
1: Правильный ответ.

0: Но я знаю, кто особенно прямо сейчас в эти минуты уже будет счастлив. Это 27-й по счету с правильным ответом. Любовь, и ею оказалась Юлия. 71-46, последние цифры номера. Юлечка, мы вас поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты, как ими воспользоваться. А вы потом обязательно отпишитесь, как все у вас прошло.
1: Из песни слов выкинешь.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто приезжает в Беларусь и какую еду не стоит употреблять слишком часто.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял с докладом своего специального посланника Виктора Шеймана. Деятель рассказал главе государства о реализации некоторых экономических проектов. Часть из них связана с развитием ряда высокотехнологичных направлений. Также речь шла о работе со странами Африки. Александра Лукашенко интересовало, какие вопросы в такой сфере требуют внимания правительства. Политик подчеркнул, официальный Минск продолжит закреплять на рынках далекого континента. Почти 180 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала этого года. Такой информацией поделились в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжают из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. За все время действия такого механизма нашу республику посетили более 1 435 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Стали известны предварительные итоги парламентских выборов в России. Согласно подсчетам, в голосовании лидирует правящая партия «Единая Россия». Она получает почти 80% мест в законодательном органе. Второе и третье места можно отдать коммунистической и фракции ЛДПР. В общей сложности они разделят между собой еще 10% депутатских кресел. Окончательные итоги выборов планируют озвучить в пятницу. К новостям регионов. Одна из структур комитета госконтроля проведет личный прием граждан в Минской области. Речь идет о департаменте финансовых расследований. Мероприятие организуют на базе Минобласполкома в четверг. С людьми будет общаться заместитель директора ведомства Сергей Кашета. Для встречи с руководителем нужно предварительно записаться по телефону. Звонить следует до среды включительно, в рабочее время. Номер для связи можно узнать на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Ультраобработанные продукты питания могут негативно влиять на почки. Так считает группа ученых из Польши. Центральным элементом их исследования стала такая пища, как колбасы, чипсы, сладости, фастфуд и сладкие газировки. Специалисты пришли к выводу, что частое потребление подобной еды снижает эффективность работы почек. Также растет риск развития хронической болезни органов. Ученые полагают, что ультраобработанная пища вредит почкам за счет своего состава.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, я Аника Романова напоминаю, что вы можете не только радио слушать, но и радио смотреть в наших социальных сетях. Там тоже много всего интересного бывает. Например, в телеграм-канале МВ Радио мы уже поделились с вами прекрасной новостью. Певец Акмаля и его жена Александра отпраздновали свадьбу. И не просто свадьбу, это был настоящий бал, как в 19 веке. И я, честно, очень за них рада. Акмаль один из немногих, пожалуй, по-настоящему чутких и благодарных современных исполнителей. Человек с открытым сердцем. Никогда не забуду историю, как в Тольятти он отдал свой гонорар маме одной из фанаток, которая оказалась в сложной ситуации. И таких людей, в свою очередь, тоже надо уметь благодарить. Тем более, что сегодня, 21 сентября, на календаре День благодарности. Психологи говорят, что благодарность снижает стресс и делает нас счастливее. Но не все, увы, умеют ее выражать. Чуть позже в рубрике «Здоровый интерес» предлагаю научиться нескольким лайфхакам, которые помогут стать чуть более благодарными к этому миру, и, возможно, тогда он в ответ станет к нам более благосклонным.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом. Я так и

0: Рогоз. Реклама. МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама @mvolna.by.

0: Если ловите себя на мысли, друзья, что не можете или забываете поблагодарить близких за все хорошее, сейчас расскажу, как это исправить.
1: Здоровый интерес.
0: Мы живем в мире, где жаловаться принято, а вот поблагодарить на словах как-то неловко. А ведь благодарность – это не про подарки и даже не про вежливость. Это умение замечать хорошее там, где все привыкли видеть фон. Сегодня, во Всемирный день благодарности, у нас есть законный повод научиться благодарить от души и по-настоящему. Вот несколько небанальных лайфхаков. Секрет искренней благодарности в деталях. Вместо сухого «спасибо» скажите, что именно человек сделал и как это на вас повлияло. Например, не «спасибо за помощь», а «спасибо, что вчера выслушал меня, когда я злился. Мне стало намного легче, я смог спокойно подумать над решением». Вторая практика – 21 день благодарности. Психологи доказали, что ведение дневника благодарности повышает уровень счастья. Но есть нюанс. Писать нужно не о вещах, например, «спасибо за машину», а о людях и событиях. Заведите заметку в телефоне и каждый вечер в течение недели записывайте три вещи, за которые вы благодарны сегодня. Это переключает мозг с поиска проблем на поиск ресурсов. Еще одна практика – цифровой реверанс. В эпоху мессенджеров голосовое сообщение или короткий видеокружок ценится выше текста. Найдите контакт человека, который когда-то сильно вам помог, например, учитель, бывший коллега, старый друг, и запишите ему голосовое. Ну, вот в таком духе. «Привет, вспомнил о тебе и понял, что так и не поблагодарил за то, что ты сделал тогда-то. Это было очень важно для меня. Эффект будет мощным. Вот увидите». Не забывайте про благодарность себе. Это, пожалуй, самый сложный пункт, ведь мы так часто ругаем себя за промахи, но забываем хвалить за пройденный путь. Напишите список из 5 пунктов «Я благодарен себе за». Это может быть что угодно. За то, что встал сегодня вовремя. За то, что не сорвался на грубость. За то, что дочитал книгу. Это заодно тренирует самооценку. Вы удивитесь, но вокруг так много всего, за что можно поблагодарить, если захотеть. Например, даже свой организм за то, что ноги идут, сердце бьется, или погоду, за солнце или дождь, который дал вашему саду необходимую влагу, или даже сложную ситуацию за урок, который она преподала. Это смещает фокус с жалобы на принятие, и жить становится проще, и на душе легче. Кстати, благодарю, что дослушали до конца. Мне очень приятно и ценно ваше внимание.

0: кстати, судя по погоде, пока что сентябрь нам скорее больше друг, чем враг. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами дожди, в отдельных районах, правда, сильные дожди, но эти районы далековато от нас. Ветер западный умеренный, местами порывистый, температура воздуха максимальная днем от плюс 13 до плюс 18. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный умеренный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 17, вечером плюс 10-13.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Не о ней, не о нем, а скорее о них он пришел нам рассказать. О новостях. Артем Титов, встречайте.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Конечно, моя работа такая — рассказывать новости людям и делать это хорошо, и рассказывать тоже, возможно, что-то хорошее. И я думаю, что будет хорошо послушать как раз-таки о том, как на нас влияют спортивные занятия. Так. Вот как ты, как часто ты выделяешь время в жизни на то, чтобы позаниматься спортом?
0: Ой, я вообще ленивая в этом смысле. Я иногда, знаешь, вот добираюсь, и вот прям вот каждый день могу заниматься, а потом так. Раз, и все, и год лежу.
1: Знаешь, я как бы не могу тебя обсуждать, потому что я, наверное, примерно такой же человек, и думаю, что мы не одни на этой планете. Вот, в таком образе находимся. Но возможно...
0: Что мы теряем? Расскажи.
1: Что мы теряем? Возможно, наших слушателей и нас в том числе смотивирует следующее. Ученые недавно подтвердили, что занятия спортом положительно влияют на мозг. Поэтому, по их словам, заниматься стоит и как минимум 3 раза в неделю. Но более подробно я расскажу об этом через несколько минут.
2: Нильская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
2: На Минской волне 15 часов. Новости.
1: Беларусь переориентировала поставки товаров на восточное направление. Об этом заявил президент нашей страны. Он уверен, что в ближайшее время западные страны не отменят свои ограничения на покупку отечественной продукции. Потому предприятия экспортируют изделия на более заинтересованные рынки. В качестве примера Александр Лукашенко привел поставки калийных удобрений. По словам главы государства, все производимые объемы ресурсов законтрактованы до конца года. Белорусы смогут заказывать доставку дров через интернет с 1 октября. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. По его словам, услуга будет доступна через специальную онлайн-заявку. Глава ведомства уверен, что такое новшество увеличит комфорт людей при покупке ресурса. Руководитель отметил, что жители нашей страны в целом активно приобретают дрова. С начала года предприятия поставили населению больше 3 миллионов кубометров такого товара.
2: К новостям в мире.
1: Крупная полицейская операция прошла в Польше. Более 700 правоохранителей работали в столице страны, в Варшаве и ее окрестностях. За день стражи закона обыскали около 800 домов, квартир и общежитий. В итоге полицейские арестовали около 100 ранее объявленных в розыск преступников. Задержанных уже перевели в тюрьмы и центры содержания под стражей. Новостям регионов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки вскоре начнутся в Минской области. Мероприятия стартуют в эту субботу и будут идти до 1 ноября включительно. Посетителям предложат купить различные товары по выгодным ценам, от фермерских продуктов до сельхозинвентаря и удобрений. Например, в воскресенье торговые ряды организуют в Столбцах. Отмечу, что в некоторые дни развернут крупные региональные ярмарки. Так, в Борисове и Молодечно они состоятся 3 октября. И в завершение выпуска. Регулярные физические упражнения помогают поддерживать здоровье мозга. Новое подтверждение такой теории опубликовала группа ученых из Великобритании. В их эксперименте участвовали около 50 человек. Некоторым из них нужно было регулярно заниматься на протяжении 3 месяцев. Анализ показал, что у таких добровольцев изменился состав крови по сравнению с контрольной группой. биологические корректировки положительно влияли на процесс формирования нейронов в мозге. Потому ученые призывают людей регулярно заниматься спортом.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ-радио.
1: «Между делом» — сентябрь, месяц-рекордсмен по сериальным премьерам. Запускаются новые шоу, выходят новые сезоны прошлогодних хитов, а еще возвращаются сериалы-ветераны. Так что я, Ника Романова, собрала для вас сегодня все самое ожидаемое.
0: «Дневной сеанс».
1: Итак, первая на очереди российская премьера «Трудно быть богом». Первая сериальная экранизация Стругацких. И на главную роль неожиданно в ней взяли сербского актера. Зато вокруг него целое созвездие: Сергей Безруков, Федор Лавров и Никита Кологривый. Съемки частично прошли в Иране, поскольку местные пейзажи выглядят по-настоящему инопланетно. Так что нужно обязательно смотреть «Трудно быть богом». «Джентльмены», второй сезон. Ну, что ж такое, я еще и первый не посмотрела. Гай Ричи возвращает своих аристократов-гангстеров, и на этот раз британские поместья сменят живописные итальянские озера. «Повесть о двух городах». Кит Харрингтон в роли самого сложного героя Диккенса. Любовный треугольник на фоне французской революции, где двое похожи друг на друга, как братья. Харрингтон здесь еще и выступил исполнителем. Продюсером. Предыдущая экранизация романа выходила еще в начале 80-х, так что материал для современных зрителей практически новый. «Медленные лошади», шестой сезон, выходит. Имена агентов Слоухауса попадают в загадочный список, а его участники начинают погибать один за другим. Главный сюрприз сезона – возвращение Оливии Кук в роли агента Сид Бейкер, считавшейся пропавшей с финала первого сезона. «Американская история ужасов. История Лиззи Борден». Впервые в антологии Райана Мёрфи в центре женщина. Лиззи Борден в 1892 году обвинили в убийстве отца и мачехи, но суд ее оправдал, а соседи дружно встали на защиту доброй и открытой девушки. Создатели обещают историю о подавлении женской ярости. Ну что скажете, друзья, какой из этих сериалов вы ждете больше всего? Или, может, что-то уже успели посмотреть? Пишите. Вайбер, Телеграм 8029 1010 307.
0: «Дневной сеанс».

0: Я, может быть, и стерва, но это к делу не относится. И вы должны знать, друзья, что у меня от вас секретов нет. И у наших синоптиков, кстати, тоже. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами дожди, в отдельных районах сильные дожди и ветер, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный умеренный. Температура воздуха сейчас в районе плюс 15, вечером плюс 10-13.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Вот наступит этот новый Another Day, про который только что вместе с МВ Радио пели, и я продолжу делать его для вас счастливее и продуктивнее. Ну а на сегодня мне, Нике Романовой, пора прощаться и передавать управление в руки «Как дома» шоу. Обязательно дождитесь Вику Красовскую и Владимира Николаевича ближе к 17 часам и проведите с ними остаток этого дня так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!
1: Между делом. Осень. Шелест.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Своё.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Своё.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Своё.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области 15 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем заявили власти Беларуси и как много роботов продают в мире.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета нашей страны Владимира Орловского. Стороны обсудили различные темы, в их числе влияние российской системы подтверждения ввоза товаров на отечественные предприятия. По словам Александра Лукашенко, правительству удалось договориться с официальной Москвой о некоторых послаблениях для Минска. Напомню, система заработала в России с начала лета. Она требует от поставщиков заранее подтверждать ввоз товаров в страну. Беларусь разочарована недавним решением правительства Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Недавно официальный Киев расторг соглашение с Минском об оперативном уведомлении о ядерных авариях. Как отметили в ведомстве, разрыв договоренности приведет к прекращению работы одного из круглосуточных каналов связи с Украиной. Также две страны прекратят ежегодный обмен информацией о безопасности своих ядерных объектов. В МИД Беларуси уверены, решение Киева не имеет реальных оснований и вредит самим украинцам.
0: К новостям в мире.
1: Мощный взрыв произошел в одном из городов Нидерландов. Инцидент зарегистрировали в крупном населенном пункте Утрехт в центральной части страны. Неизвестные устройства сдетонировали в одном из жилых домов. В результате происшествия люди не пострадали. Тем не менее, фасад здания получил довольно серьезные повреждения. Правоохранители обнаружили на месте происшествия другие взрывчатые вещества и обезвредили их. Полиция расследует произошедшее. К новостям регионов. Незаконный арсенал оружия нашли у жителя Молодечнинского района. Правоохранители обнаружили в доме одного пожилого мужчины 4 ружья, более 300 различных патронов и около 600 граммов пороха. Также специалисты изъяли запрещенное орудие для ловли рыбы. Стражи закона дают правовую оценку произошедшему. Мужчине может грозить длительное лишение свободы. И в завершение выпуска. Около 7 тысяч человекоподобных роботов продали в мире за прошлый год. Такой статистикой делится Международная федерация робототехники. По информации ведомства, аппараты в основном приобретали исследовательские и подобные им организации. Специалисты признают, что пока доля гуманоидных машин в общих продажах промышленных роботов крайне невелика. Показатель составляет около процента от годовых объемов продаж.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0, днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен. Езжайте прямо 2 минуты.
2: Итак, народ, завтра 22 сентября. День без автомобиля. Тот самый день, когда ваша ласточка стоит во дворе, а вы стоите на остановке и делаете вид, что вам это даже нравится. Лозунг «Беларусь за чистый воздух». И вот тут цифра, от которой у меня лично на лоб глаза полезли. До 85% загрязнения городского воздуха – это транспорт. 85%. То есть, вот этот вот самый смог, в котором мы периодически варимся, это в основном мы сами любимые. Итак, к чему готовиться? Ну, в общем, водителям в этот день бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Круто? Очень даже. Однако не без нюансов. Надо показать водительское и свидетельство о регистрации. Ну, техпаспорт, короче. И вот стоите вы такие на остановке, в одной руке права, в другой техпаспорт, и чувствуете себя немножко, ну, наверное, как на техосмотре, только без очереди. Бабушка рядом, наверное, косится и говорит: «Милок, ты чего документы на улице разложил?» А вы такой: «Я не нарушаю. Я экономлю». Второй момент. Это не про день. Это про финал Европейской недели мобильности. С 16 по 22 сентября. Целая неделя на то, что можно ходить пешком, крутить педали, лететь на самокате, ну или, держитесь, ехать в автобусе. И знаете, это работает. Хотя бы на один день, но город становится легче. Меньше шума, меньше смога, меньше бибипов всяких под окном в 7 часов утра. Но теперь честно. Как автомобилист автомобилисту. Минусы то, тоже есть, и они жирные. Первый, ну, если ваш маршрут с общественным транспортом вообще не дружит, то вы в пролете. Второй, час пик. Автобус, толкучка, чей-то рюкзак в вашем боку, чей-то кофе почти уже на вашей руке. Хм, романтика. И третий, наверное, самый обидный. 23 сентября все еще вернется. Пробки, выхлоп, сигналы. Один день — это символ, но ни в коем случае не революция. И вот мое личное мнение по этому поводу. По-честному, акция классная. Бесплатный проезд — приятно. Разгрузка дорог — вообще супер. Но пока автобус не станет быстрее и еще удобнее, большинство из нас 23 числа снова прыгнет за руль. Так что давайте участвовать, пробовать, менять привычки хотя бы на один день, но без розовых очков. Это не спасение планеты. Скорее, это повод задуматься и, может быть, чуть меньше газовать.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Всем чистого воздуха и до встречи в эфире.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое мероприятие пройдет в Беларуси и чем улитки удивили ученых.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание. В мероприятии приняли участие разные лица, от директоров предприятий до руководителей министерств. Стороны обсудили ситуацию в промышленности нашей республики. Глава правительства отметил, что объемы производства некоторых товаров растут. Однако положение ряда компаний ухудшается. Также увеличиваются складские запасы. Александр Турчин подчеркнул недопустимость такой ситуации и призвал предприятия оптимизировать свою работу. Единый день безопасности пройдет в Беларуси в четверг. Об этом напомнили в МЧС. Как отметили в ведомстве, в указанный день по всей стране организуют учебные эвакуации. Также спасатели создадут временные обучающие площадки вместе с представителями других госструктур. Специалисты будут рассказывать людям, как вести себя в различных инцидентах. Мастер-классы проведут в местах массового пребывания граждан.
0: Новостям в мире.
1: Мировая экономика сталкивается с многочисленными рисками. Об этом заявили в Международном валютном фонде. По словам специалистов, удержание цен во многих регионах приводит к увеличению стоимости кредитов для государств. Также технологические стартапы и целые страны инвестируют слишком много денег в развитие технологий искусственного интеллекта. Эксперты уверены, если нейросети не принесут ожидаемого роста производительности труда, то финансовую систему ждут серьезные потрясения. Новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области приостановил работу двух магазинов. Речь идет о торговых точках в Дзержинске и агрогородке Щемыслица. Специалисты выяснили, что компании не соблюдают требования законодательства. Например, организации продавали одежду и обувь без документов подтверждения их качества и безопасности. Потому деятельность магазинов приостановили до момента исправления нарушений. И в завершение выпуска. Раковины улиток могут помочь в изучении экстремальных погодных явлений. Так считает группа ученых из Австралии. Они работали с останками представителя одного вида моллюсков. Исследователи выяснили, что темп роста раковины был связан с проявлениями стихии. Например, процесс замедлялся во время сильных ливней. Специалисты считают, что минеральные останки наземных улиток могут помочь в изучении как погодных явлений, так и изменений климата в целом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну что, всем привет! На часах 17.11, за окном вечер, а в нашей студии тепло, уютно и максимально комфортно, потому что Володя поужинал.
1: Ты смотри, ну у меня сейчас смайлик такой, он, ну, как бы такой не очень большой. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что я вспоминаю, что сегодня понедельник, и он еще не закончился.
0: Ну, осталось уже совсем чуть-чуть. У кого-то 14 минут, у кого-то 35, у кого-то уже ничего не осталось. Он просто доживает.
1: Осталось только доехать, да. Но мы с тобой, как обычно, 3 часа в эфире, как обычно, дарим позитив. И, естественно, не просто так выходим. У нас же есть и подарки, и одно. В один час и во второй час. А самое главное, у нас есть сегодня разговоры. Разговоры, которые, ну, многие и многие примут, поскольку это все-таки про детей будет. Точнее, скажем так. Давай я просто расскажу уже.
0: Давай.
1: Анонсирую то, что Вика решила, как это сказать хорошо, в общем, кому-то дать имя. Я пока еще не знаю, кому. Вот. Какой у тебя там секрет?
0: Ну, не надо, ты сейчас запутаешь людей, подумаешь, что я сейчас декретный собираюсь. Но
1: так,
0: нет,
1: не
0: об этом.
1: Я ничего не сказал.
0: Не об этом речь. Рассказываю. Вот вы слышали новость наверняка, что в Беларуси, по-моему, в Барановичах впервые была зафиксирована девочка по имени Мальта.
1: Вот.
0: Поэтому мы решили обсудить в третьем часе 7 до 8, стоит ли называть дочку Мальтой, а сына, например, Космосом, или лучше старая, добрая, например...
1: Володя и Вика.
0: Да, или Вика, или Раиса, или Татьяна. Все-таки более привычный, комфортный.
1: Я к чему, понимаешь? Я же все завтра хотел тебе подарить. Ну, уже все, раскрою уже секрет для наших слушателей. Хотел завтра тебе подарить кактус. И вот думал, какое же ты имя дашь, а не то, что ты подумала. Вот, вот это вот девушки вот эти сразу думают, что их обвиняют в чем-то.
0: Ну, как, конечно, мы всегда чувствуем подвох. Тем более в понедельник, еще и вечером.
1: Вика, я тут не подвох. Это не ко мне.
0: Ну, в общем, друзья, мы остаемся вместе с вами. Совсем скоро игра «Перепелка».
1: Да.
0: В финале часа расскажем интересную новость. Это «Как дома» шоу Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
2: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: Радио. Перепелка.
1: Добрый вечер всем, кто подключился к радиостанции «Минская волна».
2: Ну, ты чего?
1: Я не знаю, что ты серьезно захотела.
2: Программа «Время». Я даже Ты что, Вик, давай радоваться. Давай, понедельник заканчивается. И тем более, какие у нас призы сегодня? Рассказывай.
1: Ой, Володь, не знаю даже, с чего начать. Призов много. Но самый классный – это сертификат для посещения мира иллюзий. Вот я бы туда с удовольствием отправилась.
2: Прямо сегодня, прямо сейчас.
1: Прямо сейчас. Потому что это уникальный интерактив. Активное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Там ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес». Также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Ну а для того, чтобы туда попасть, кстати, могу тебе сказать о том, что я точно знаю, что у нас сертификат на одного, нужно поиграть в нашу игру. Правильно? Правильно. Условия просты, не меняем сегодня. До четверга у нас одинаковые условия. Значит, вы услышите музыкальную композицию. С ней поработал сегодня искусственный интеллект по имени Томми.
1: А что это за имя какое-то иностранное? А не Тимофей?
2: Тимур.
1: Тимур.
2: Ну, он себя назвал Томми, понимаешь? Ну, он из зумеров, я думаю.
1: По паспорту кто? Сейчас посмотрим.
2: По паспорту он Алексей Иванович Булдаков. Ладно, в общем, он взял музыкальную композицию, довольно известную. Текст он не менял, а изменил полностью музыкальное составляющее. Ваша задача, вы ее услышите сейчас, узнать, кто исполнял в оригинале эту композицию и, конечно же, как она называется. Дальше все просто. Волшебные цифры 8029-1010-307. Это Viber, это Telegram. Ну и номер нам победный назовет Вика.
1: Ну, давай. Раз уж так вышло,
2: ну,
1: что
2: давай.
1: Сегодня 21 число. У всех разные ассоциации с этой цифрой.
2: А у меня сам лучшее.
1: Сам тебе нравится?
2: Ну, потому что у меня в мае 21-го что?
1: День рождения.
2: Молодец.
1: Ты прям напомнил, что в мае 21 числа я была на море. Ну, это тоже приятное воспоминание.
2: Вот, а я здесь праздновал.
1: Вот, в общем, мы здесь будем с вами сейчас слушать задание от Томми, Тимура или Тамерлана, не знаю, как его мы там называем. Вы присылайте ответы. Напоминаем, 21-е сообщение станет победным.
2: Давай.

0: мотивы на самом деле такие мажорные. Вам mm-hmm. осталось только догадаться, кто эту песню спел впервые. Прислать ответы ждем. 21-я правильная, конечно же.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. Перепелка.
1: Знаешь, Володя, у меня есть подруга, которая обожает осень. И она ждет этого момента, чтобы не надо было оправдываться, почему ты не едешь на пляж, не идешь гулять и не нахаживаешь 10 тысяч шагов. Она официально может сидеть взаперти.
2: В кресло. Нет, скажем так, диван и плед, да?
1: Да, именно так. Еще
2: и любимый
1: какао,
2: сериальчик.
1: Какао, да. Нет, книга обязательно.
2: О, у тебя такая серьезная подруга.
1: Мы на контрасте дружим,
2: прям
1: понимаешь?
2: Ты поправила очки, сказала, да, я дома.
1: Я дома, меня не трогайте, я буду наслаждаться этой атмосферы, поэтому где бы вы сейчас ни находились, я знаю, что вряд ли вы на грядках, на улице или на пляже.
2: Ой, не заикайся, некоторым экстрим прям-таки по плечу, в отличие от нас.
1: Но мы с тобой все равно любим больше тепло и комфорт.

0: комфорт.
1: Правда.
0: Потому что в студии
1: правда.
0: Работать намного приятнее, нежели
1: я
0: на улице.
1: Я вообще уже себе сделал берлогу, ты же знаешь. Мишка что зимой? Правильно, спит. Ну, или ест мед постоянно.
0: Ну, в общем, Володя пока тут до меда не добрался, но победительницу уже нашел.
1: Да, да, победительницу, да. Ну что, у нас есть перепелка. Я напомню о том, что у нас победный 21-й, 21-е сообщение. Оно найдено, но мы должны послушать, за что сражались.

0: Да, такой рок-фестиваль у нас немножко получился, потому что песня максимально девичья, легкая, да, воздушная. А тут мужской стиль постпанк, в котором поют исключительно мальчишки. Ну, я чаще. Ну, и Аврил Лавин, может, иногда поет.
1: Ну, я ж тебе сказал, Тоби просто так свой сахарок не отрабатывает, понимаешь? Mm-hmm. Он, если взялся за песню, то уже сделал в своем стиле. А вот будет сейчас и оригинал.
2: Оригинал.

0: конечно, это наши любимые, группа «Блестящие», «А я все летала».
1: Да, конечно, и, кстати, вот стали снова присылать нам ответы. Так мы уже ответ в эфир выпустили. Ну и могу вам сказать о том, что правильно, абсолютно правильно, кроме там, ну, двух сообщений, по крайней мере, которых я нашел, где были ошибки, все ответили правильно. Поэтому 21 и... К чему я говорю? 0136 Алекса. Вот так.
0: Алекса,
1: да. Ну, по крайней мере, так. Я не знаю, куда там. Может, Алекса или еще что-нибудь. Не знаю, куда ударение ставить, честно. Просто надпись. Просто по мои поздравления. От Вики тоже большой респект этому человеку с таким именем, потому что...
0: Алекса отправляется в мир иллюзий, в уникальное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Новая локация в стиле «Алисы в стране чудес», также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где вы сможете окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает стать частью удивительной, альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Алексом, я вас лично поздравляю, виртуально вручаю подарок.
1: Жмем руку.
0: Обязательно с вами свяжется наш редактор, расскажет, как вы сможете осуществить эту мечту.
1: Да, вот какая мечта у моего дядюшки Дональда, знаешь?
0: Наверное, личный психотерапевт?
1: Именно, потому что страдает одиночеством.
0: Хандра накрыла.
1: Да, осенняя.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Ой, Володя, да. Тяжелая неказиста жизнь американского президента.
1: Ух ты.
0: Знаешь, на что сейчас больше всего жалуется Дональд Трамп?
1: Подожди, я примерно сейчас представляю. Значит, дядюшка Трамп, возможно, в его кабинете слишком много золота, слепит глаза. Ну, или же, может быть, Твиттер. Не, сейчас X плохо работает, слишком медленно, нет?
0: Мимо, Володя.
1: Да что ж такое-то?
0: В общем, подсмотрели журналисты за кулисы Белого дома и выяснили, что Трамп страдает от... одиночество. Пожаловался помощникам, что ему некому защитить на телевидении. Говорит, что верных союзников, готовых грудью встать на защиту его реформ в эфирах, катастрофически не хватает.
1: Подожди, сейчас расплачусь от улыбки. То есть человек, который всю жизнь, да, строил карьеру на лозунге «Вы уволены!» вдруг обнаружил, что вокруг него пустовато как-то, да? Какая неожиданность! Но как же наш главный ковбой Америки решил эту проблему с нехваткой любви?
0: Ну, в своем стиле.
1: Ну-ка.
0: Его помощница Натали Харп показала ему нарезку эфиров, где Белый дом жестко критикуют. Дональд посмотрел, расстроился, а потом рассердился и просто аннулировал все пропуска в Белый дом тем самым журналистам. Нет журналистов, нет критики.
1: Гениально! Ну, стратегия уровня «Если я закрою глаза ладошками, то меня никто не видит». Самое забавное, Вик, что, ну, обиженные телекомпании уже пообещали подать на Белый дом в суд. Вот точно, вот, но не будет у него защитников, просто Трамп получит, ну, толпу адвокатов в суде.
0: Ну да, но зато теперь у него точно будет много эфирного времени. Ну, правда, наверное, в каких-то других информационных сводках. Телевизионщики, я думаю, придумают, что мы там в Америке про него какое-нибудь расследование.
1: Ну, в общем, дефицит внимания Дональда точно не грозит. Дядюшка способен, по-моему, перевернуть вулкан, только чтобы его заметили.
0: И чтобы про него говорили. Он
1: именно.
0: Даже осеннюю хандру использовал себе во благо. Вот, пожалуйста, ньюсмейкер.
1: Талантище. Ну, а мы переходим к серьезным новостям.
0: Да, нам есть что рассказать, но еще больше актуальных, свежих и интересных новостей вы услышите от Артема Титова.
1: Оставайтесь с нами.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что беспокоит Всемирную организацию здравоохранения и как отличились наши спортсмены.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание. В мероприятии приняли участие представители руководств регионов и некоторых министерств. Стороны обсудили ситуацию в строительной сфере нашей страны. Глава правительства отметил, что в целом результаты работы отрасли превосходят прошлогодний уровень. Вместе с тем, выполнение некоторых проектов идет недостаточными темпами. Потому Александр Турчин призвал органы власти исправить ситуацию. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси проверило работу домов быта. В общей сложности специалисты изучили ситуацию примерно в 75 организациях. Анализ показал, что 40% от выбранных компаний нарушают законодательство. Например, субъекты экономики не предоставляли потребителям обязательную информацию и использовали просроченные материалы. Потому представители министерства поручили домам быта исправить все выявленные недостатки. Также организации призвали обновить внешний и внутренний вид своих зданий.
0: К новостям в мире.
1: Международное сообщество все еще не готово к потенциально новым пандемиям. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. В ведомстве уверены, что государства прикладывают недостаточно усилий для предотвращения массовых вспышек потенциально опасных заболеваний. Также замедлилась реформа систем здравоохранения в разных странах. Потому ВОЗ призывает государства завершить одобрение Всемирного соглашения о пандемиях и начать его реализацию. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов полностью сняли в Минской области. Меры прекратили действовать во всех районах. Таким образом, зеленые массивы центрального региона открыты для любых посещений. Тем не менее, ограничения частично действуют в других областях Беларуси. Напомню, за нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Белорусы установили несколько мировых рекордов в заездах на водных лыжах. Об этом сообщили в Министерстве спорта. Достижения зарегистрировали во время чемпионата мира по такой дисциплине в Нидерландах и Германии. Например, Мария Козельская набрала больше всего очков в фигурном катании за электротягой. Аналогичный рекорд установил и атлет Александр Михайлов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Володя, хочу тебе сказать, что понедельник день тяжелый, и не только для меня, тебя, а для
2: всех,
1: людей, которые сейчас едут в машинах.
2: О,
1: потому
2: это правда.
1: Что, ну, непросто. 6 баллов, вот минут назад было 7.
2: 7, да, обновилась карта.
1: Есть хорошие все-таки новости, но
2: все же. Понедельник заканчивается, хорошая новость.
1: Да, сервис Яндекс говорит, Минск 6 баллов. Как всегда, в центре города имеется затруднение на улице Первомайской, на улице Пулихова перекресток. Данный стоит, вижу, на Ленина и на Смоленской серьезная пробка. Далее на Козлова, на улице Янки Купалы и Максима Богдановича, на площади Победы затор в сторону, так скажем, вокзала имеется пробка. На улице Красной стоят автомобили в обоих направлениях. И далее я вижу на Сторожевской и пересечении проспекта Машерова тоже пробка. В районе Мустеатра, улица Мясникова, улица Немига и Клара Цеткин тоже пробки.
2: Ну, а я могу тебе сказать о том, что начинается проблема с движением на проспекте Независимости, который как раз-таки пересекает Кольцевую. А я про Кольцевую сейчас буду вести речь, поскольку именно там два ДТП, внешняя и внутренняя Кольцевая, остановились вот так вот, не въехать, не выехать из города. Дальше у нас идет речь о Логойском тракте. Здесь внешняя Кольцевая, которая идет к Долгиновскому тракту. Там небольшой заторчик, но я думаю, очень скоро все разойдется. Еще одна небольшая проблема есть, но она, по-моему, уже решается. Сейчас еще раз карта обновится, и тут уже все будет даже не желтое, а зеленое. Я сейчас про Слуцкий гостиницы, Игуменский тракт и Малиновку. Внутренняя Кольцевая чуть-чуть приостановилась. Все остальное, если хотите быстро домой доехать, то welcome, как говорится, на Кольцевую. Там все зеленое.
1: Ну, а у нас будет зеленая, можно сказать, кухня.
2: Да.
1: Потому что из кабачка мы будем готовить сегодня. Володя, хочешь ты этого или нет? Я как хозяйка на кухне решаю, что ты будешь есть.
2: Спасибо. Ты как знала, что теща мне 2 кабачка привезла?
1: Ну, я и буду вдохновлять себя на новые подвиги.
2: В общем, оставайтесь с нами, будет действительно интересно. Вика что-то придумала. Ух!
0: Обстановка на дороге.

0: Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Не устану говорить о том, что все-таки даже понедельник настраивает на лирический лад, когда ты слышишь что-нибудь про дельфинов и про море. Ну скажи, сразу успокаивает.
2: Я всегда слышу море. Я не знаю, у меня антистресс море.
1: Убери ракушку от уха.
2: У людей, знаешь, что часто ставят, чтобы детей уложить спать.
1: А, ты про белый шум?
2: Белый шум. И он бывает разным. Для кого-то это шум костра, для кого-то это водопад, для кого-то пение птиц, журчание воды.
1: Вот, а здесь, куда я сейчас приглашу победителей нашей следующей передачи, там никакого фантазии не нужно включать. Все визуально видно. Знаешь почему? Потому что возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морского котика и льва. Так что испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфином, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже поучаствуйте в призовой игре. Минский дельфинарий. Они несут добро и радость, объединяют сердца. Мы же объединяем два человека, потому что у нас сегодня один победитель, но он выигрывает два билета в дельфинарий.
2: Как ты красиво рассказываешь. Но еще интереснее ты рассказал о том, что твоя теща привезла тебе два кабачка.
1: Есть такое.
2: И я решила, ну а почему я буду отказывать в удовольствии хотя бы услышать рецепт? Уже вы сами будете решать, что делать с этими кабачками. Они погибнут в холодильнике.
1: Это же палочка победителя, она же передается постоянно.
2: Ну, ты же можешь забыть, ты же можешь подумать, я когда-нибудь приготовлю что-то из кабачков.
1: Когда-нибудь, когда открываешь нижнюю полку, оттуда уже улыбаются бактерии, которые... Заходи, у нас тут пати, да?
2: Да, пати, поэтому, друзья, не надо кабачки как-то вообще использовать не по назначению.
1: По-моему, они вообще не должны храниться в холодильнике.
2: Вообще не надо, надо из них сразу что-то готовить. Вот вам вручили его, не отказывайтесь, приготовьте сырно-овощной осенний пирог с кабачком.
1: Какая ты молодец.
2: Я, знаешь, мало того, что я за эко-потребление выступаю, меньше вещей стала покупать. Теперь еще и вот за жизнь кабачков буду бороться, а точнее за правильно их использовать.
1: На сегодняшний день я сделал комплиментов Вике на целую неделю вперед. Молчу больше.
2: Ты перехвалишь. В общем, правила просты. Я читаю рецепт вот этого пирога, который я сказала выше. Добавляю что-то лишнее, что не идет в классический состав. Ваша задача, ну, понятно, почувствовать и прислать правильный ответ. Вайбер, телеграм по номеру 8029-1010-307 побеждает сегодня.
1: Сегодня 21-е сообщение побеждает. Правильное.
2: Ну, поехали.
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, для сырно-овощного осеннего пирога с кабачком нам понадобится пшеничная мука, сливочное масло, сметана, соль, кабачок, макадамия, яйца, сметана и сливки, сыр, чеснок, свежая зелень, обязательно мускатный орех. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно,

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, давай рассказывай. Вот это вот интересно. Я не могу сказать, что это прям-таки, понимаешь, вот размазня получилась.
2: Нет, все получилось.
1: Очень даже получилось, да. И корочка такая хорошая запеклась, интересно.
2: Ну, в общем, мы готовили с Володей сегодня на нашей виртуальной кухне сырно-овощной осенний пирог с кабачком. Рекомендуем вам тоже дома повторить. А пока я расскажу о том, что оказывается, с точки зрения, в общем, ботаники, кабачок, внимание, это ягода.
1: Я думал, это брат...
2: Как арбуз.
1: Я думал, это брат огурца.
2: Нет, это ягода. В общем, они арбуз и огурец. Кабачок относится к семейству тыквенных. И с точки зрения науки является ложной ягодой. Хотя в кулинарии мы зовем его овощем.
1: Овощ, да.
2: Вот знаете, если хотите поумничать где-то, скажите, что, во-первых, нас слушаете. И мы умничаем тоже здесь.
1: А потом тебе скажут, иди отсюда, давай иди ягоды собирай.
2: Да, а это кабачки. Ну, в общем, рассказываю. Я прочитала классический рецепт, добавила что-то лишнее. Ну, а вы уж прислали нам правильные, ну и неправильные ответы тоже.
1: Да, есть такое. Есть, на самом деле, секундочка занудства. На самом деле, посчитали, что первое, что не должно сюда заходить, это мускатный орех. Угу. Дальше, черный перец. Еще сказали о том, что сыр почему-то...
2: Сыр овощной.
1: Да, мы же ударение даже поставили. Но макадамия сказали о том, что... Неизвестная штука и в известный продукт добавляться не должно. Вот так вот написали.
2: Вот так. Макадамия, конечно, это самый дорогой орех в мире. Но на сегодняшний день я его пробовала недавно. И когда вы покупаете орехи макадамия, вам дают отмычку. Я думаю, что это такое? А мне дают отмычку. Ну, ты не откроешь его без специального замочка. Орех макадамия.
1: Не знаю, у меня есть тиски, а там открывается все. Даже секреты этого самого ЦРУ. Ну, неважно.
2: Особенность ореха макадамия, это что он имеет шоколадный вкус.
1: Да, это я знаю.
2: Это вкус,
1: я слышал,
2: который мне знаком совсем недавно. Но каким бы он вкусным, классным и дорогим не был, но в нашу запеканку этот орех не идет.
1: Абсолютно верно. Ну что, у тебя там есть, по-моему, даже победитель,
2: есть,
1: да?
2: Есть, зовут ее Люся. Ага. Последние цифры номера 7419. Она забирает билеты в Минский дельфинарий. Ну, совсем скоро там окажется. С вами свяжется редактор, расскажет, как забрать свои билеты. Ну, а мы с Володей не прощаемся, наш эфир только набирает обороты.
1: Абсолютно верно, потому что мы расскажем, на чем хотел заработать президент Польши.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Володя, да. Я предлагаю такой стартап. У нас же на радиостанции почему-то до сих пор нет такой тарифной сетки, как премиум-ведущие. Мы с тобой вообще теряем большие деньги.
1: Так, подожди. Кого мы продаем и самое главное, почем?
0: Рассказываю. В Польше прямо сейчас разгорается грандиозный скандал вокруг президента Кароля Навроцкого. Местные СМИ раскопали спонсорские пакеты частного фонда на бизнес-форум в Нью-Йорке. И там чистый маркетинг. Пакет серебром за 25 тысяч долларов, и ты в группе из 8 человек смотришь на президента. Есть пакет золота за 50 тысяч, группа уже поменьше, ну, так скажем, узкий круг. И вишенка на торте, пакет платина за 100 тысяч долларов. За эти деньги тебе обещают личную встречу с паном президентом тет-а-тет.
1: О, 100 тысяч долларов за разговор, слушай. За такие деньги Навроцкий должен не просто говорить, а как минимум, понимаешь, перекопать спонсору дачи или спеть колыбельную на польском. Ну, а если серьезно, ну, польские политики из правительства вовсю уже иронизируют. Ну, спрашивается у канцлера президента, а может быть у вас прайс есть? Дайте в студию. Сколько, например, стоит наложить президентское вето на закон? Ну, это, наверное, какой-нибудь пакет, знаешь, бриллиант.
0: В интернете дискуссия полыхнула так, что организаторам форума пришлось экстренно выпускать опровержение. Кричат, что журналисты все перепутали. Это обычные спонсорские взносы на аренду зала в Нью-Йорке, а сам президент Навроцкий выступает там абсолютно бесплатно и бескорыстно. И вообще, фонд уже грозит прессе судами за подрыв репутации.
1: Ой, ну да, конечно. Вы все не так поняли, это совсем все другое. Знаешь, Вика, мне кажется, что это отличный стартап для политиков. Вот представь, хочешь пожать руку? С тебя 5 тысяч, да? Хочешь сфотографироваться без маски? Оп, сразу тебе, а это уже тариф VIP.
0: А вот ты знаешь, мне что-то напоминает это про знаменитую инфо-цыганку история.
1: Я
0: сейчас смотрю сериал «Чудо» называется с Идой Галич. И вот там тоже есть такие пакеты, когда ты общаешься близко с блогером, которая, ну, очень дорогая, которая чуть ли не прорицательница.
1: Я представляю себе.
0: То есть для общих масс она недоступна, когда ты очень богат, ты можешь позволить себе на частном джете с ней даже полететь на какой-то, как она называется?
1: Ну, пати какой-нибудь.
0: Там называется то, что ты на перезагрузку едешь. Выходишь из зоны комфорта и...
1: Типа чистка организма какая-нибудь, чекап?
0: Чекап — это ты физически чистишься, да. А там ментально перезарядку получаешь.
1: Это ты орешь на большую медведицу, что она большая, да? Вот это вот, да?
0: Ну, типа того, или ты оказываешься где-то в пустыне, поэтому и президент решил тоже подзаработать. Ну, а что, если кто-то рядом со мной, какой-то ноунейм, да? Подошел к нему и пообщался, и заплатил 50 тысяч долларов.
1: Оп, так платиновый так провел, так карточкой, ты знаешь.
0: А Кароль хотел заработать, он же в Нью-Йорке хотел заработать. Да. Он же не у себя в Польше, ему же там нельзя.
1: И именно об этом и шла речь. То есть уехал с пустым чемоданом, а вернулся не совсем.
0: А как задекларировать этот чемодан? Это что же вопросики?
1: Подарок.
0: В общем, ждем Артема Титова с интересными новостями. Мы не прощаемся, час проведем вместе с вами. Будем обсуждать детские имена, какие для вас допустимые, а как бы никогда бы вы не назвали своего. В общем,
1: да,
0: интересно.
1: Оставайтесь с нами.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменится в законодательстве и какое решение готовится принять власти Венеции.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера России с успешным проведением единого дня голосования. Напомню, в течение нескольких дней граждане соседней страны выбирали состав своего парламента и многих органов местной власти. Большинство голосов получила правящая партия «Единая Россия». Глава нашего государства уверен, что результаты электорального процесса говорят о доверии населения к политике Владимира Путина. Александр Лукашенко пожелал коллеге воплощения в жизнь всех планов на благо официальной Москвы. Порядок обработки и приема электронных налоговых документов изменят в Беларуси с 1 октября. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Например, ведомство уточняет причины отказа от обработки подаваемой информации. Так, специалисты не примут электронный документ, если его подписал представитель плательщика без соответствующих полномочий. Аналогичное решение примут, если налоговые органы выяснят, что тайна личного электронного ключа человека была нарушена.
0: К новостям в мире.
1: США продолжают работать над завершением конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс. По его словам, вскоре должна состояться встреча американского и украинского лидеров. Политик уверен, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский достигнут определенного прогресса в разрешении кризиса. Напомню, специальные представители президента США также недавно встретились с лидерами Украины и России. Новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области предотвратил перерасход средств на ремонт одного из спортивных объектов. Речь идет о комплексе в Пристоличном районе. Специалисты выяснили, что стоимость ряда материалов в смете была значительно завышена, потому правоохранители поручили исправить документацию. В итоге общие затраты на ремонт удалось уменьшить почти на 800 тысяч рублей. Такая экономия составляет около 40% от первоначальной цены модернизации комплекса. И в завершение выпуска. Власти Венеции планируют повысить плату за посещение города. Как отметили местные власти, сбор намерены увеличить в несколько раз в скором времени. Потенциально сумма может вырасти до 30 или 50 евро. В администрации считают, что такая плата позволит компенсировать влияние туристов на город и снизить общее количество путешественников. Напомню, сбор за въезд в Венецию пока действует только для тех людей, кто останавливается там всего на день.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, всем привет, кто на Минской волне проводит этот вечер. Мы с Володей тут не только о погоде вам рассказываем или подарки разыгрываем.
2: Да, у нас есть еще обсуждение такое, так называемый батл мнений, который очень скоро начнется. И причем к этому, к этой, ну скажем так, идее подкинула Вика. Вот сидела человек, смотрела, читала газету, и бабах! В Барановичах, понимаешь ли, девчонку назвали Мальта.
1: Рассказываю. Давай. Вот я сейчас на сайте млын.бай читаю,
2: да.
1: Что именно имя Мальта в Барановичах, во-первых, оно впервые зарегистрировано было, никогда, ни
2: как
1: разу.
2: Как говорится, впервые, да. Но только у нас.
1: Все Барановичи могут загадывать желание. Ну, когда первый раз что-то происходит, это хороший знак. Ну, переводится имя Мальта в разных трактовках то ли медовая, то ли тихая гавань или дающая жизнь, то есть смыслы разные. Но вообще имя необычное, имя нестандартное.
2: Ну,
1: в наших
2: правда.
1: Широтах мы его не встречаем. Мальта мы знаем только остров.
2: Да.
1: Да?
2: Мальт Сергеевна. Слушай, как-то интересно даже звучит.
1: Звучит необычно. Да. Звучит, кстати...
2: Или вот... Мальта Варлафломей. Не-не, я так не скажу.
1: Не, как ну, скорее ее... всего, что Марта будет там, ну, я не знаю, Равлушевич Марта.
2: Да.
1: Или Мальта.
2: Мальта.
1: А, Мальта, вот видишь, я даже...
2: Мальта.
1: Ну, смотри, имя красивое. Давай так. Сейчас детей все равно называют по-разному. И Ангелины, и Полины,
2: как
1: и Аглаи.
2: Как давно я не слышал у себя во дворе там имя Дима. Нет.
1: Я слышу. Кстати,
2: слышала?
1: Да. Ну, сейчас чаще, конечно, выбирают имена не совсем стандартные. Но, опять же, есть такая профессия именолог.
2: Серьезно?
1: Есть. Если раньше люди обращались...
2: Я что-то все время новое узнаю.
1: К астрологам, к нумерологам, то есть именолог. То есть родители...
2: Кому-то повезло. Подожди секунду. Нет, подожди, ты держи мысль. Ты не убирай. Я просто хочу...
1: Нет.
2: Держи. Присобачь к столу. Я к чему? Я к тому, что я хочу узнать. Скажи, пожалуйста... Это какой-то курс в институте?
1: Я не знаю, Володя. Но я знаю, что сейчас
2: я
1: все
2: сейчас пойду
1: вот
2: в
1: эти курсы...
2: Сдавать,
1: нет,
2: да.
1: Эти все курсы вообще люди должны получать профессию.
2: Ну,
1: это уже давно известно. По нашим законам
2: да,
1: все это
2: Да, все правильно,
1: знают.
2: Да.
1: То есть к психологу ты идешь дипломированно.
2: Да.
1: У него должен аттестат, как минимум какая-то корочка, что он закончил какое-то заведение учебное, желательно высшее.
2: Да.
1: А именолог, скорее
2: да,
1: всего,
2: да.
1: Профессии такой нет. Ну, я не могу заявлять это официально, но мне кажется, в кадастровом этом или каком-то реестре... Сейчас недвижимость с тобой скатим.
2: Нет,
1: ну,
2: почему? Реестр, там туда все вообще
1: все
2: сбрасывают.
1: Идет.
2: Да.
1: Я рассказываю.
2: Давай.
1: Именолог, не знаю, есть ли это профессия, но как минимум какие-то люди себя так называют. И к ним идут иногда молодые родители,
2: сразу
1: которые
2: после,
1: не определились.
2: После свадьбы, да? Или
1: ну,
2: сразу
1: перед
2: после
1: рождением
2: родов.
1: Ребенка. Я думаю, что после родов не до этого уже. Уже как назовут, так назовут.
2: Ну, первенец, ну... Как имя дадим, ну, недели через две придумаем.
1: А с другой стороны, это дань моде. Мы живем в таком современном мире, что по многим вопросам мы обращаемся эксперт по фэншую. Кто-то
2: да.
1: идет, как дома поставить диван. Где поставить диван, да?
2: Если есть дом, ставь
1: да.
2: где хочешь.
1: Чтобы поток денег тебе шел, чтобы у тебя энергия положительно
2: входила.
1: А для
2: этого надо денежное дерево.
1: В общем, Володя знает
2: я
1: про
2: знаю.
1: Деньги, я знаю все про
2: имена.
1: Поэтому мы в любом случае поздравляем девочку Мальту, что она родила. В Барановичах. Это классно. Вообще-то супер событие в жизни любой семьи.
2: И давай наш батл сегодня озвучим.
1: Ну, в общем, вопрос следующий. Мальта или Раиса? Экзотика против классики. Стоит ли называть детей редкими географическими или вымышленными именами? Или все-таки традиционные, проверенные временем имена – это лучшая инвестиция в будущее ребенка?
2: В общем, сразу уже записывайте номер нашего Viber и Telegram 8029-1010-30 7. И если у вас есть, да, пример или как конкретно какое-то интересное имя, напишите. Мы его озвучим в эфире.
1: Да, и может быть, это вы и есть тот
2: да.
1: человек, который...
2: И как вам живется с этим именем?
1: Да, вас давным-давно назвали редким именем, а теперь таких имен полно, и вы не чувствуете себя такой
2: Антон,
1: эксклюзивной.
2: Например.
1: Я вообще училась с Люциной, Мартой, Региной, это, а всего 5 человек было в группе. Вика, это была банальщина.
2: Фу.
1: В общем, пишите, будет очень интересно.
2: Да.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

Осень укутывает на МВ-радио.

0: Battle мнений.
1: Ну что, друзья, сегодня мы с Володей вдохновились новостью о том, что в Бобруйске, простите, в Барановичах родилась девочка по имени Малька.
2: Малька.
1: А родители
2: такое, да.
1: Назвали, мы их поздравляем, слушают они нас сейчас или нет, потому что имя необычное, и в наших широтах оно, правда, редко встречается.
2: А знакомые друзья услышат и передадут родителям. Это, знаешь, как рукопожатие, знаешь,
1: да.
2: Шестое рукопожатие, и все нормально.
1: Но я считаю, что ничего плохого нет, когда родители называют своих детей эксклюзивными и редкими именами. Мы живем в такое время, когда имя тебя уже выделяет из толпы. По сути, это твой личный бренд. Ты несешь его с гордо поднятой головой, и имя запоминается тебе и на работе. И если ты блогер, и если ты, ну, неважно, чем ты занимаешься, твои работодатели, во-первых, тебя по фамилии никогда называть не будут, а много людей не любят, когда их называют по фамилии.
2: Это
1: но,
2: правда.
1: Но я люблю, мне Красовская нравится.
2: Да, конечно, кто бы спорил.
1: Но...
2: Ты знаешь что? Если ты идешь по улице, вряд ли ты будешь делать татуировку своим именем на лбу, правильно?
1: Нет, никогда.
2: Вот, поэтому ты также будешь вместе вот с этой прекрасной уличным, ну, то есть с прекрасным давлением людей справа, слева, сверху, снизу, неважно. Только когда ты придешь и познакомишься с кем-то, возможно, ты произведешь действительно фурор.
1: Согласна. Я недавно познакомилась вот буквально в эту субботу с девушкой по имени Нана. Легко, понятно, но вот полное имя я постеснялась спросить. Возможно,
2: Нана.
1: Это и есть Нана. Может, родители были фанатами группы Нана.
2: Или, подожди, группа Нана
1: есть
2: еще такая,
1: да.
2: Которая из Америки. Вот она рапсодии поет. Поэтому, в принципе, могу тебе сказать, что, может быть, они с тех времен запланировали.
1: А вот и такое бывает. Но я считаю, когда у тебя эксклюзивное имя, ты с детства привыкаешь к повышенному вниманию, это закаляет твой характер, учит уверенно заявлять о себе и не бояться быть не как все.
2: Так, это одна сторона медали. Другая сторона медали – это абсолютно, во-первых, если ты запомнился, ты уже должен правильный быть, потому что если запомнят твое имя и скажут, а, это вот он булочку таскал, понимаешь, и среди Дим... Вряд ли тебя найдут. А если у тебя имя...
1: Аристарх, Евлампий.
2: Все.
1: Доздраперна.
2: Попал. Доздраперма.
1: Перма.
2: Да здравствует 1 мая.
1: Вот, видишь, даже ты лучше
2: еще...
1: разбираешься в эксклюзивных
2: именах. Да, я знаю имена, поверь. Ты знаешь, сколько имен я перебрал, пока не назвал сына Спартак?
1: Ну, вообще, Спартак у тебя тоже эксклюзивное имя.
2: Прости.
1: А у всех ассоциации свои.
2: Вот. Все почему-то говорят, ты должен быть сладкий мальчик, потому что все считают, что Спартак это фабрика по производству вкуснейшего шоколада. Да.
1: Или известный футбольный клуб, по-моему, Спартак.
2: Да, есть такое, да.
1: Вот.
2: Или просто тот персонаж, который поднял, да, восстание. Но я про другое, я про то, что действительно обрекаем этим именем, понимаешь? Вот, ну, я не знаю, кто бы сказал о том, что вот этот там Володя, там, или этот Дим, или этот Андрей, но он какой-то такой гениальный. Все же не от имени зависит, а от человека, как он все-таки подает себя.
1: Ну, подожди, но имя закладывает в тебя тоже определенную энергетику.
2: Ну, да.
1: Во-первых, мир стал таким международным.
2: А-а-а.
1: И когда твой ребенок, вот Спартак, давай, или Мальта, они едут за границу, да, и никто не будет переспрашивать, никто не будет делать лицо, как тебя зовут? Особенно, знаешь, поколение постарше будет 500 раз тысяч, а почему тебя так назвали? Я уже представляю, вот лица этих бабушек, этих воспитателей.
2: Во-во-во-во, вот с языка снимаешь.
1: Да, это неприятно.

0: году, боюсь даже предположить, но
1: киси-киси.
0: Детское общество, оно самое жестокое.
1: Да, это правда.
0: Мы, вот. Да, мы не будем тут подводить итоги, быть психологами,
1: не,
0: но мы
1: у нас
0: лучше...
1: еще есть время, да,
0: мы попросим
1: почитать,
0: сообщения от наших слушателей, как зовут вас, как зовут ваших детей, есть ли смешные классные истории, которые мы готовы озвучить в эфире, они максимально приличные, но неприлично тоже прочитайте, мы прочитаем хотя бы их.
1: Запикаем.
0: 8029-1010-307.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Battle мнений.
1: Ну что, мы обсуждаем сегодня необычные имена. Как вас зовут, как зовут ваших детей, детей соседей и так далее. Вот Снежана написала, что меня зовут Снежана, понятно. Раньше, пишет, 48 лет назад это было необычно. Снежана, у меня тоже была, кстати, одноклассница. Но это было чуть, ну, это 40, сколько мне, божечки.
2: Так, 40... 18 тебе, да. Одноклассница недавно
1: но,
2: была.
1: Я
2: все,
1: скажу,
2: давай.
1: Да, это правда, для меня это было имя необычно. 48 лет назад, это правда эксклюзив. Браво вашим родителям, которые не побоялись, не постеснялись, потому что я представляю, как было сложно выйти за рамки и назвать ребенка не так, как все. Ну, а раньше было, ну, поверь, Володя, ну, и ты точно знаешь, это было сложнее. Теперь проще ребенка назвать Оливией, Марком или Анжелишей.
2: В общем... Вот, в пику твоему, значит, сейчас монологу. Пишут наши слушатели. Мы назвали сына простым именем Алексей. Внимание, в классе он один.
1: Повезло.
2: Понимаешь? Зато все эти Миланы, Даниэли и Элины просто путаются пачками. Классика, пишут они, всегда в моде. И оно звучит гордо и солидно.
1: Кстати, Даниэль и Алина, и вообще такие имена мне очень нравятся.
2: Вот сейчас ты меня...
1: Я тебе
2: ладно,
1: сейчас
2: давай.
1: Напишу. Люди, откуда столько консерватизма? Мальта — потрясающее свежее имя. Вспомните, когда-то именно Артур или Диана казались, ну, дикостью, а сейчас норма. Пусть будет больше ярких имен, серости в жизни и так хватает. Алексей, кстати, написал, вот я смотрю за окно, и правда, очень много серости. Зачем нам это? Вот необычное имя — это же круто.
2: Да, интересно.
1: Вот Снежана еще дописала.
2: Да, написала, да.
1: А я родилась в декабре, и по-белорусскому это снежень, да, поэтому Снежана.
2: Снежана, здорово.
1: И вообще и смысл заложили родители. Ну, это же
2: да.
1: Здорово. Ну, да, вот я еще, кстати, хочу прочитать про имя, вот, чтобы все-таки называть. Я за то, чтобы было больше необычных, красивых имен в нашей стране.
2: То есть ты про разнообразие.
1: Именно.
2: Я понял.
1: У меня самое редкое имя, я безумно благодарна родителям. Мне всегда и все запоминают с первого раза. Никакого буллинга в школе не было. Наоборот, все завидовали. Так что, родители Мальты, вы крутые. Никого не слушайте.
2: А что она не назвала свое имя?
1: Она как-то зашифровала. Ну, вот тоже
2: вот
1: есть.
2: Вот тоже интересно, да?
1: Напишите, как вас зовут.
2: Да, действительно. А то у меня классное имя, вот называете. Интересно.
1: Написала Ангелина.
2: Ага!
1: Ну, крутое.
2: Класс.
1: Мне нравится.
2: Класс. Мне тоже понравилось. Ну, я спорить не буду, на самом деле. Ты понимаешь, я вот занимаю иногда такую позицию, такого ретрограда. Но, с другой стороны, ты знаешь, что старшего зовут Глеб, младшего Спартак. Ну, что сделаешь,
1: ну,
2: да?
1: Ну, да, ты не мог быть банальным. Ты все-таки человек творческий, это тоже накладывает определенный отпечаток
2: вот,
1: на нас.
2: Вот, кстати, это правда. То есть, даже не это, а то, что иногда... Хотя тут написали нам о том, что как людям жить с другими именами, вот с такими именами, которые действительно иногда, ну, просто-напросто, наверное, не унижают, а, как это сказать точно, скорее всего, просто, может быть, раздражают
1: или
2: людей.
1: Не подходит или темпераменту.
2: Может быть.
1: Экстраверты, интроверты, и когда интроверт его называют каким-то,
2: в общем,
1: эксцентричным именем, ему уже сложно живется.
2: Даем небольшую подсказку. В 16 лет идете получать паспорт, и уже можете себя назвать как хотите.
1: Или
2: как...
1: двойное имя,
2: да,
1: я знаю.
2: Двойное имя.
1: Анна Мария, пожалуйста.
2: Ну, или как у Илона Маска.
1: Ой, давай не будем, там вообще так себе имена, я
2: чего?
1: Не запомнила.
2: Чего, там 12 цифр и две последние буквы, XP.
1: А я думала, ты скажешь 12 детей.
2: Нет,
1: ну, не
2: у него... Нет, у него 12. Ну, вот,
1: ну,
2: представь.
1: Мы с Володей, понимаете, мы еще детей чужих всех пересчитаем.
2: Давай!
1: Вот Елизавета написала, моих дочек зовут Стефания и Марьяна.
2: Марьяна.
1: Ну, красиво.
2: Браво, Елизавета,
1: и низкий
2: ваше
1: вам имя
2: поклон,
1: какое красивое.
2: Конечно.
1: А как, слушай, а как Елизавета могла по-другому назвать дочерей?
2: Да никак.
1: Ну, только красиво, Стефания и Марьяна.
2: Ну, а то назвала бы там Света и Оля.
1: Мне всегда еще интересно, когда
2: ладно,
1: такие красивые...
2: Слушай, я не против этих имен, ни в коем случае.
1: Смотри, сейчас тебя закидают. Стефания и Марьяна, мне очень интересно, как вы их сокращаете. Стеша, наверное,
2: и Марька.
1: Марьяша.
2: Марька.
1: Ну, в общем, это тоже всегда, и, как правило, будут не так. Вот сейчас она напишет, это вообще другие имена.
2: В общем,
1: будут.
2: Я могу сказать одно. Мы не будем сокращать время погоды, потому что много надо рассказать на завтрашний день про погоду.
1: Да,
2: я прав?
1: Да, обязательно дождитесь.

0: МВ-радио. Как дома шоу на МВ-радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра, 22 сентября, на территории нашей страны ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная, ночью 6-12, максимальная днем от 10 до 16 градусов тепла.
2: На эту ночь в Минске плюс 8, плюс 10, северо-западный ветер, облачность с прояснениями, временами дождь. Днем же у нас плюс 10, плюс 12, северо-западный ветер, временами сильный дождь. Ну, что я могу вам сказать? Вот там до сих пор пишут, ты знаешь об этом?
1: Да, я вижу, но мы сейчас пообщаемся со слушателями уже в чатах. А напомним, завтра не забывайте брать с собой зонтики, утепляться, потому что по ощущениям погода всегда холоднее. Ну, а минская волна сделает ваш вечер, день и утро намного теплее. Это было «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всем до свидания.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше нуля, днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0, днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0, днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.